0: в отпуск!
1: В этой войне не бывает потерь, не бывает побед и поражений. Здесь твоя оборона и твое наступление. Ты наивен.

Вчера, сегодня и всегда, в эпоху смрадного застоя, разрухи, нищеты, стыда, страна нуждается в героях. Вот подковал левша блоху. Данила мастер высек чашу, их имена не на слуху. В ходу другие персонажи. Теперь в фаворе богатырь, конь вороной, копье и латы, мечи блестящие остры, и свист стрелы, и звон булатный. Герой обязан воевать на дальних чуждых континентах, где делят деньги, нефть и власть, вожди, эмиры, президенты.

майдана-мины, дорогие! И остается без ноги потенциальный олимпиец. И подвиг свой осуществив, герою нужно, безусловно, не жить в достатке и любви, а быстро и красиво сдохнуть. И дети впитывают яд, что агрессивно льется в уши, не в силах глупые понять, создать труднее, чем разрушить. Многоэтажный дом взорвать один кретин вполне способен, а вот забрать его назад рабочих требуется сотня. Легко детей войной увлечь, но об одном я точно знаю: однажды взявший в руки меч на серп его не променяет. Тот, кто при помощи АК копейку выручил когда-то, не станет более пахать. Он так и сгинет с автоматом. Зол неотесан и дрочлив, он в этом корень всех трагедий. Свои богатства не взрастив, за ними двинется к соседям. И вот тогда, земля, держись, плевать на силу и сноровку. Сражение выйдет не на жизнь, и в ход пойдут боеголовки. Позвольте ж, граждане, узнать, что за нужда в таком исходе, чтоб всей округе доказать могучесть своего народа. Пора признать, спаситель наш не тот, кто шашкой машет ловко, а физик, химик или врач, что никогда не брал винтовку. Не тот громила без мозгов, что грозно напрягает бицепс, а академик Королёв, Ландау, Юдин и Капица. К образованию подход необходим в стране серьезной. Нет, проще порождать лозо и жечь в утробе паровозов. Чтоб жить и снова процветать, есть смысл сменить приоритеты, начать казармы разбирать и строить университеты.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Pearl Jam. Одна из четырех ключевых групп основателей музыкального движа гранж. Группа быстро стала известной благодаря своему первому альбому «Ten» 91 года. За свое 30-летнее существование Pearl Jam выпустили 11 студийных альбомов, 2 мини-альбома и 8 концертников. На сегодняшний день по всему миру продано более 90 миллионов копий. Pearl Jam пережили и превзошли многих своих современников по альтернативному цеху и считаются одной из самых влиятельных групп десятилетия. 7 апреля 2017 года Pearl Jam были включены в зал славы рок-н-ролла. Заценим вещь с последнего альбома Pearl Jam Super Blood Wolf Moon.

ждет в поездах. Отныне нам прощается все, кроме того, что называется страх. В каждой песне суровая радость, в каждом вопросе ответ. Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

На площади праздник, народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок истили, мы уже никуда не идем. Эту книгу брось в печь, ей необходимо очищение огнем. Мы проснемся весной, когда зацветет наш обугленный сад. Мы бы были не мы, если бы хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи,

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край. А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

и в солнечный день. Как жить, начиная с другого листа, летит мой трамвайчик под номером 7. В счастливые давние с детства места он мчит по Полихе все дни напролет, звеня переливом прохожим скорей. Здесь где-то Сережа Галанин живет, поет про Валеру и верных друзей.

площадь вокзалов меня унесет, с которых когда-то нас с папой вдвоем моя электричка опять увезет в те лучшие дни, где нам все нипочем.

мерцание звезд утонет в свете. Зари весенней и живой я ждал, но я тебя не встретил. В туманной дали поезд твой я ждал, но я тебя не встретил. В туманной дали поезд твой.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: небольшой паузы после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал скрип двери, и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
1: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Nomady Band», город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, здравствуйте, други и подруги. 21.01.08 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня у нас среда. Сегодня очередная программа «Миксер» в эфире. Вот, и всем здравствуйте. Вот, Юрка спрашивает, почему телефон вернул, как до тебя теперь дозвониться. Потому что я сегодня, у меня сегодня был день закупки. Я же работаю, я же человек, понимаешь, работящий. Вот, я сегодня покупал всякого рода железки, подшипники, болты, шпильки, швеллер, всякую гадость, электроды. Вот, и все это в разных точках города. Мне пришлось мотаться, потому что там есть одно, нет другого. Там есть другое, нет одного. Вот, и везде я пытался платить телефоном. Ну, я уже настолько привык платить телефоном, что прям беда. Вот, а этот мой новый старый телефон сказал, а вот хрен вам, Захар Владимирович, и отказался, собственно, исполнять свою главную функцию телефона, это платить на кассе. Вот, и пришлось, собственно, звонить чуваку, которого я его купил с рук. Ну, старый новый телефон, он за 5000, понятно, что у меня был не iPhone, а мы какой-то. Вот, Сонька была. Ну, он молодец, забрал без вопросов, деньги вернул, говорит, все, лады. Я думал, скажет, не, купил так купил, померла так померла. Вот, так что я теперь опять со старым-старым телефоном. Петруха пишет, вот пока только слушатель, сижу тут и шабашу, слушаю неформатку, но писать что-то неудобно. Петруха, ты ковыряйся, работай. Работай, слухай в полухе. Вот, Вася нарисовался, здравствуй, дорогой. Антоха пришел. Олежек Скалин, здравствуй, пишет, рад видеть, приятно быть частью неформатки. А как мне приятно, что у неформатки столько хороших, добрых и надежных частей. Вот, ну что, друзья, ладно, давайте вернемся все-таки к программе. Победитель прошлых, сейчас, подождите, голосилки, где, вот же она, прошлая программа у нас, Вовка Федорович наш, Борис Федорович с треком «Сентябрь», но, друзья, так как он издавался на лейбле «Неформатное радио», весь этот альбом, он скоро появится на всех, понимаешь, цифровых витринах, и, конечно же, часть этого альбома будет крутиться у нас и так, на неформатке, без всякой голосилки, и в том числе «Сентябрь», потому что мне эта песенка прям сильно импонирует. Вот, поэтому давайте сделаем так, победителя у нас будет два. Вот, Борис Федорович, само собой, зачислю я ему рубль, или сегодня ночью, или завтра, неформатный, как победителю. А второе место я тоже возьму как победителя, ну, потому что, чтобы было честно. Вот, Dream Dealer, Bonnie и Clyde будут у нас вторым победителем. Вот, и очень мне хочется забрать девчонок, вот, White Sound и Рати Итарис. Очень хочется забрать ништяки, пускай они тоже будут. Соответственно, три песни мы сейчас послушаем над стопом. Вот, Вовка, ты не обижайся, ты и так будешь крутиться. Вот, давай вот этих троих ребят мы сейчас послушаем нон-стопчиком. Вот, я пока себе начислю, вы тоже все, собственно, можете начислить, принять на грудь, и, собственно, после этих трех песен начнем основную часть. Альтернативные, вот смотрите же, у нас на стриме, кто смотрит стрим, видно, что у нас в альтернативной голосилке накидали 100 рупий Dream Dealer и 100 рупий вот этому коллективу из нашего Дениски и непонятного парня. Вот, соответственно, ему умножаю на 2, по 200 зачисляю на баланс. Ну, приз я вам не дам. Просто давайте, просто я вам удвою сумму и зачислю на баланс. Потому что, ну что, тут приз давать не за что, собственно. Вот. Итак, Поехали. Ставим нон-стопом три трека. Dream Dealer, White Sound, Ratty Guitarist. Ну, а победитель, конечно же, наш Вовка Федорович. Но он и так будет в ротации крутиться, поэтому давайте не будем отрывать кусок счастья у молодых ребят. Я думаю, им это нужнее. А Вовчик, он и так наш, и так свой. Вот, поехали.

Итак, друзья, у меня остаточная реакция от Фейхуа. Вот. Отзвучали у нас победители, собственно, ну почти все, кроме Вовки Федоровича. Вовка Федорович козырно разрешил себя не ставить, потому что мы его и так постоянно слушаем. Вот, и очень мне нравится эта группа. Вот, и начинаем уже основную программу. Ребят, как я выбирал этот миксер? Ну, на самом деле, сперва хотел насобирать много чего-нибудь нового. Начал отслушивать, понял, что много нового не получится. Вот, поэтому насобирал, что насобирал. А потом уже, чтобы заполнить остаток плейлиста, я решил взять ребят, ну, потому что, по крайней мере, это будет честно, да, ребят, которые периодически участвуют в платных, понимаешь, наших мероприятиях, да, в треках дня, в резидентах, вот. То есть 80% сегодняшней программы будет состоять из ребят, которых вы и так уже постоянно слышали и слушаете, если вы постоянно слушаете неформатку. Вот. А если вы ее постоянно не слушаете, а слушаете только конкретно программу «Миксер», тем более вот эти ребята заслужили того, чтобы вы их сегодня послушали. Вот. Поэтому вот так вот. Вот так вот сегодня я решил. Вот. Так, спрашивает меня Олежек, не в тему, Черный Лукич с Красноярска, не стульно. Нет, Димка, он закончил свою жизнь в Воронеже, а вообще он у нас, по-моему, из Иркутска. То ли из Омска, то ли из Иркутска, откуда-то оттуда. Вот, но я с ним познакомился, когда он уже жил в Воронеже, собственно, последние годы его жизни, и... Ну, как-то мне не приходило в голову задать вопрос. Ну, скорее всего, это же, смотри, это Святая Троица у нас. Егор Летов, Янка Дягилева и Димка Лукич. Они, в принципе, и выступали периодически вместе. Вот, поэтому я думаю, они вот все с одного города. Ну, это так, мое личное суждение. Я честно скажу, прям информацию точно я не знаю. Так, ладно, давайте. Ром Ромыч нарисовался. Привет, Ром Ромыч. Привет, Ром Ромыч. Итак, давайте начнем. Первым треком у нас сегодня будет взрослый дядька. Взрослый, сейчас я его найду сразу. Вот он. Он у нас из города Жуковский. Он у нас поучаствовал в одном из сборников. Я уж не помню, в каком, по-моему, в «Гранях» каких-то. Вот, и... делает он вещи достаточно интересные, но, опять же, скажем так, на старый лад. На старый лад. Вот, но вот смотрю последнее время прям записи, качество и вообще манера прям вот улучшается. И вот один трек, мне кажется, уже вполне прям можно смело брать в программу. Трек называется «В июне». Стихи «Любовь сердечная». Собственно, ставим, слушаем. Вы комментируете, я побухиваю. Поехали! Поехали!

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21-21-51. Вот такое красивое системное время у нас на зеленых системных. Вот, нарисовался у нас Ром Ромыч, пока играл у нас Олег К. Пашка Поляков нарисовался. Судя, говорит, по музыке, сегодня тот день, что был вчера. Нет, нет, сегодня будет получше, поверь мне. Но если бы я собирал миксер после вчерашней бомбардировки, конечно бы я бы его сделал пободрее. Вот, но... Ну, кто же знал, что вчера будет такая бомбардировка? Никто не знал. Вот, Юрка спрашивает, как Дашка отбирает треки для бомбардировки или этим... Слушай, раньше этим занимался Олег. Вот, но когда мы с ним последний раз бухали на Революшене, на фестивале, мы в жюри вместе сидели. Вот, Марта нарисовалась. Привет, Маринка. Вот, то он сказал, что он хочет передать вообще все бразды правления Дашке. Вот, сам хочет уехать в Карелию, и типа задолбало его все. Вот, поэтому, скорее всего, на данный момент занимается этим Дашка. Вот, и я так понял, ну, она выбирает из того, что они недавно опубликовали. Раньше бомбардировки собирались из сборника «Охота». Вот, теперь «Охоты» больше, я так понял, нету. Вот, ну и собирают из того, чего было. Из того, что было, а что было, то и полюбил. Вот, вчера, походу, говорит, весело было без тебя. Нет, Ромка, вчера было совсем не весело. Вчера было прям очень грустно слушать все это. Но куда деваться? Так, что там? Потому что ты не бухал вчерась, поэтому бомба была грустная. Да нет же, ну при чем тут мое бухал и наличие треков в плейлисте от «Бомбы Питер». Вообще оно никак не соответствует. Ладно, давайте вернемся все-таки к треку Олега, который называется «В июне». Вот у нас кто-кто-кто-кто-кто-кто. Вот Антоха написал «Мне зашло», но такое чувство, что это караоке. Вот, нет, это не караоке, это человек делает сам, он один, ковыряется по-свойски, по-стариковски, но... Поверь мне, у него прям стало получаться все лучше и лучше и лучше, потому что то, что было раньше, было сложно как-то отобрать для программы и тем более ставить там, ну, на большую ротацию, да. Вот, сейчас уже прям гораздо лучше все становится, все интереснее, как Алиса-то говорила, все страньше, и все чудесатее и страньше, что-то такое, ну, не знаю, не знаю как. Как там это все было сказано, не помню дословно. Так, вот Пашка пишет, да, вчера было так весело, что чуть не повесились. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее как раз Марина, наша Марта, трек называется «Полетать». Так, а что же я не зачитал-то ни хрена про Олега? Ну ладно, Олег, прости меня, засранца. Сейчас я посмотрю, было ли тут вообще что-то написано. А, ничего не было написано, вот, слава тебе Богу. Я думал, а вдруг тут что-то было, какое-то предисловие, я его забыл зачитать. Так, Марта, «Полетать», «Дислокация», «Белгород». «Дислокация», «Белгород», стихи, музыка Марта, аранжировка Владимир Сухотинский. Все, собственно, больше тоже ничего не написано. Как много пишут музыканты о своей музыке. Прям читать, не перечитать. Ладно, давайте ставим, слушаем, поехали.

0: только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 21-29-44 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже ушло. Вот, только что мы слушали Марту, город Белгород, и трек называется «Полетать». Вот честно скажу, когда трек звучал у нас в резидентах, а он звучал в резидентах у нас, прям вот он классно так разбавлял. Я же, когда работаю, я слушаю неформатку практически всегда. Вот, и прям вот он так хорошо вклинивался в общую вот канву эфира, да, в общую канву плейлиста. Прям, ну, здорово, здорово. Так, вот, Вовка Федорович пишет: ох, какой голос, да, голосина там прям шикарный. Так, Ром Ромыч пишет: Марта гуд. Антоха написал: голос мощь, мне зашло, а ссылки нету. О, ребят, правда, я совсем забыл про ссылки. Ну все, уже я не кидал ссылки и не буду, давайте, не буду я их кидать сегодня. Ну, потому что. Вот, Вадим спрашивает: интересно, какой размер в песне. Вот, Маринка пишет: сбривать бороду не нужно, если только покороче сделать. Слушай, я же с ней уже замучился, с этой бородой, потому что она реально, вот она, видишь, лезет в рот. И я что бы ни ел, я все ем с бородой. Вот, плюс новую фишку заметил. Мне тут Коляновна давеча наварила борща. Вот, и что вы думаете, где была моя борода? Конечно же, в тарелке с борщом. Вот, поэтому, как только я ее использую по назначению, она у меня растет специально с целью, с определенной целью. Вот, я ее, конечно же, сбрею, уже до такой длины не буду отпускать. Вот, потому что она... Я обычно сбриваю, когда мне начинают мешаться. Вот, а тут она мне уже раз 15 начинала мешаться. Я просто вокруг рота все это подчищаю, и она дальше растет. Вот, ну уже все, уже все, уже она меня достала. Так, что там еще? Олежек пишет: как борца заотрезать, скажу несвойственное себе, как борца заотрезать бороду. Теперь скажу: борода тебе дает солидности. Да слушай, мне она солидность, это она как бы не тудойте, не сюдойте. Так, что еще? Какой размер в песне? Марта, Марин, напиши, какой размер в песне, Вадим спрашивает. Вот, ему интересно. Ну и, собственно, все, комментариев больше по треку нету. Вот спрашивают: мама вчера вечером звонила в эфире бомбы. Как... Слушай, ну вот она звонила как раз по поводу того, что мне надо было. Я тут за эфиром рассказывал, что я сегодня в соцзащиту катался, в нашу тульскую. Вот, и там все бабки прям сделали стойку на меня. Говорят: нифига, какой дед, какой дед симпатичный приехал. А я в парадном во всем. Вот такой красавчик. Отвалилось у мамки колесо. Она должна была ехать, собственно, с этой коляской возиться и привезти деду, своему отцу, коляску. И позвонила вот она мне, что у нее отвалилось колесо на машине, и она не сможет приехать. Поэтому пришлось мне кружиться сегодня. Ну, как бы не жалко. Свои же мы родные. Вот, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Вот группа Кобирон у нас нарисовалась. Привет, группа Кобирон. Мне все время хочется сказать Камертон. Я не знаю почему. Почему-то у меня прям... Я вижу Кобирон, а читаю Камертон мысленно. Ладно, поехали дальше. Далее, у меня тут недавно мне задали вопрос, а куда, понимаешь, пропал наш Человек-букашка? А куда пропал Человек-букашка? Я говорю: да никуда не пропал, регулярно звучит в ротации. А все говорят: а что-то как-то незаметно. То есть вот букашку замечали, она, видимо, поддостала население и слушателей неформатного радио. А то, что у нас там в постоянной ротации еще там штук 10 треков крутится регулярно, то есть вот они даже не замечают. Нет, Вадим на месте, никуда не девался, регулярно звучит на неформатке. Причем я могу честно сказать, что это один из тех людей, благодаря которому я каждый месяц крещусь и говорю: дайте Бог здоровья, потому что он принципиально ждет, когда, ну, там сколько-то мест займут в резидентах, и все, что остается, он прям оптом выкупает, и у меня вообще не болит голова, чем платить за серваки, вот. Поэтому, Вадим, дайте Бог здоровья, вот, честное слово, без всякого жополисту говорю. Вот, и сейчас мы будем слушать его, и он теперь называется у нас Билли Пок, вот, трек называется «Нарисуй меня», поехали, ставим, слушаем, ну, а вы начисляйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:39:31 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Я тут за эфиром, мы тут начали обсуждать размерность. Вот смотрите, Марта написала, что вот у нее наколдовал Володя Сухотинский 7 четвертей и 3 четверти. Вот. А у меня вопрос возник: а разве это не одно и то же 7 четвертых и 3 четвертых? Ребят, ну-ка, или разочаруйте меня, или... Ну, я просто в голове пытаюсь играть. Ну, самое тупое, да, басовую партию. И мне кажется, что 7 четвертых, что 3 четвертых, оно же одно и то же получается, нет? Ну-ка, разочаруйте меня. Разочаруйте меня, пожалуйста. Или я дурак, или я правда что-то умное говорю. Вот, Пашка пишет: надеюсь, ты сейчас пошутил про 7 четвертых. Слушай, я не пошутил, я когда шучу, я говорю хихи, вот, и делаю глупый вид. А я иной раз говорю глупые вещи с умным видом, это тоже я умею, но я реально вот сейчас просто попробовал посчитать 7 четвертых и 3 четвертых, у меня в голове получилось то же самое практически. Просто у тебя один такт за такт выходит, а по факту рисунок-то он тот же самый получается. Ну не знаю, может я ошибаюсь, объясните мне, в чем я не прав. Так, что там у нас? Олежек пишет, вот, сейчас, вот, мне, говорит, нравится музыка Вадима, особенно про Новый год и салатик, это вот про Билли Пока он сейчас говорит, которого мы сейчас слушали, вот, очень приятный трек, Вадим, привет, круто делаешь материал, вот, Ром Ромыч пишет, классный голос, хорошая песня, Антоха пишет, не мое, но сделано хорошо, так, что там еще у нас? А ведь скоро Новый год. Ну да, еще не очень скоро, но будет. Будет Новый год. Надеюсь, мы успеем его поприветствовать. Учись считать. Мне Пашка пишет, учись считать. А чем мне учиться? Ну, ты там не умничай, давай. Вот, ты мне расскажи, в чем я не прав. Так, Володя Анохин пишет, у нас на одном старом альбоме была песня в размере 7 четвертых, и называлась она так же. Вот, что? Раз, два, три, четыре, раз... Нет! Раз, два, три, четыре, раз, два, три. А тут-то 7, вот же, я же про что и говорю. То есть, когда, ну, я вот просто беру тупо басовую партию, да, и начинаю в голове играть. Вот, 7 четвертых. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вот. А 3 четверти, оно то же самое же. Ну, не знаю, я запутался. Что там за история с бородой и целями? Ром Ромыч, борода, ну, меня тут все домогались, сбрей бороду. Вот, я всем говорил, что не могу я сбрить бороду, она у меня для определенной цели отрочена. Я пока не озвучиваю ее, для чего, да, но у меня есть конкретная цель, для чего эта борода, собственно, на мне висит. Вот, как только я эту цель проверну, я ее сбрею к херам, и она будет заново отрастать. Вот, но цель я пока не раскрываю, потому что я уже потом, как бы, представлю готовый вариант, готовый результат, вот, представлю результат. Так, ладно, никто мне не хочет про 7 четвертых и 3 четвертых писать. Я думал, мне сейчас народ разжует все и объяснят, а никто, понимаешь, не хочет со мной вступать в эту... никто не хочет просветить меня, никто не хочет заняться просветительской деятельностью. Вот, или убедить меня, или наоборот переубедить. Ладно, поехали дальше. Далее у нас как раз ребята, которые недавно к нам зашли в чат, группа Каберон. Так, откуда вы у нас друзья? У нас друзья из Электростали. Вот, «Не играй с огнем» называется трек. Заявлен рок про себя. Ребята написали, вот, про себя написали следующее. Хоть кто-то у нас с предисловием. Была образована в подмосковном городе в 95-м году идейными вдохновителями. Так, в 2020 году вернулись к активной творческой деятельности исполняют свои песни, характеризующиеся образностью передачи заложенного смысла, сочетая в себе глубину русского рока с напором и мелодичностью. Вот, песня «Не играй с огнем» была написана в конце 90-х и была переосмыслена в 20-м году. Вот так вот. Вот, итак, ставим, слушаем «Кобирон», «Электросталь», «Не играй с огнем», поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:53. Ну, давайте я сейчас сперва скажу свое, пока у меня из головы не улетело. Вот все, что мне хотелось сказать. Во-первых, конечно же, очень длинно, ребят. Очень красиво. Ну, ничего я не скажу, красиво, но местами прям вообще некрасиво. Вот, прям началась песня, хорошо, так, все здорово-здорово, но очень длинное вступление. Ну, вообще 8 минут 20 секунд, я понимаю, такие вещи там на, ну, концертный вариант, да, там, понятно, какая толпа народу, и как бы зал, он с тобой на одной волне, ну, уже к середине выступления, как правило, уже зал перестраивается под ритм исполнителей. Вот, тогда, да, длинные песни, они... как бы приветствуется. Вот, но как вариант на послушать, ребят, это прям роковая ошибка, честно вам говорю. Далее, смотрите, какая, что мне не понравилось. По сведению, голос, вот лично мое мнение, да, я не претендую на то, что там я бог какой-то, но вот лично мое мнение, вокалу не хватает, как это назвать, жесткости, да, то есть вот я бы его вытащил чуть-чуть вперед, прям чуть-чуточку, потому что он где-то вот в этой каше хэви мечется, да, там где-то он в этой каше варится, но он очень невнятный, а вот ему прям хотелось бы придать жесткости, чтобы он имел свой ритм, свою долевую вот эту вот, свою наковальню, да, своя наковальня у вокала должна быть в такой песне, ну, мне так кажется. Поэтому его надо бы чуть-чуть выделить. Это раз. Второе. Неоправданно длинные партии соло-гитары. Особенно вот это раз. Особенно вот конец, да. То есть я

Ну и опять же, оно удлинило песню, но неизвестно для чего. То есть какой-то красоты гитарной там нету. То есть там пошли стандартные вот эти ходовки, которые, ну, в принципе, не знают для чего. Да, вот мне кажется, надо оставлять вот этот вкусный кусочек, где именно придуманная часть. Вот, а вот эти все стандартные ходы просто нещадно кастрировать, потому что они ни к чему удлиняют песню. Вот, плюс мне показалось, что очень неудачно выбран звук гитары, да, по крайней мере во втором бридже, по-моему, после первого куплета. Там пошел вот этот проигрыш, а потом случилось страшное. То ли гитарист запутался и начал играть какую-то херню, то ли там так наложилось при сведении, что это звучит, как будто все запутались и сыграли какую-то херню. Вот, и потом начинается занудный такой звук. То есть вот именно у звука гитары появляется некая занудность. Вот мне кажется, звук бы надо бы как-то подизменить, потому что он прям именно в этой интерпретации не очень. Вот, ну вот как бы мои пожелания, да, ну не пожелания, а мое мнение. Вот, что с этим делать, смотрите сами, то ли в меня покидаться тухлыми помидорами, то ли прислушаться и действительно что-то поменять, потому что, ну реально, ребят, для прослушивания, я не говорю про радио, если на радио такое включить на 8 минут, по-любому слушатель уйдет на другую радиостанцию, вот он услышит это все, и он просто переключится, потому что ему станет скучно. Вот, просто даже вот на платформах где-то этот трек людям попадется, они послушают. Во-первых, они не дойдут до... Многие переключатся уже, потому что они не услышат текста, да, они подумают, а, какой-то инструментал. Хлоп, и нажмут слушать дальше. То есть очень длинное вступление. Вот. А вторая половина слушателей уйдет на половине песни, вот когда как раз там запутался гитарист. И только самые стойкие, только самых стойких вырвет уже в конце, когда пойдут вот эти тапы по соло-гитаре, необоснованно ненужные. Вот, ну, абсолютно. Ребят, не обижайтесь. Ни в коем случае не для того, чтобы обидеть, просто как бы высказал мнение человека, который принудительно слушает много всякой музыки, много всяких треков. Вот, давайте теперь я почитаю комментарии. Так, что нам пишут? Вот, трек хороший, только однозначно кастрировать ровно в половину. Минуты 4 достаточно будет. Так, далее. Классика хэви, но вступление надо сокращать, а в целом норм. Так, далее пишут. Развития явно не хватает. Красиво, однако, звучит, но длинновато, на мой взгляд. Но трек мне понравился. Так, далее. Вот Антоха пишет, надо сокращать всю песню. Пашка пишет, вот перестарались. Ром Ромыч написал, долго чего-то очень. Чего-то очень долго. Так, что там еще? За 8 минут можно пойти пописать, покурить, покушать и выпить пузырь. Запросто, кстати. Это я могу. Вот Витос пишет, до рекорда не тянет. Там вроде был интерсект больше 11 минут. Они были 10 минут с чем-то. Да, у нас у интерсекта была самая длинная песня. 10 минут, по-моему, то ли 40, то ли 20 секунд. Ну, что-то прям такое. Так, что там, в начале эфира ты миксовал участников, давай миксуй. Нет, я миксовал тех, кто уже звучали, они уже победили, они дальше будут звучать в ротации, поэтому их не грех было замиксовать, а тут как бы песня попала в программу, надо было, чтобы она прозвучала вся, ну и опять же, мне тоже хотелось набрать слов для того, чтобы выматерить ребят, вот. Чё там, вот Ром Ромыч пишет, еще пару минут не хватает, мне кажется, надо еще пару минут песни добавить. Так, Вадим пишет, ребята в одной песне решили показать все, что они могут. Юрка пишет, ну очень длинная монотонная песня, такие вещи интересны, как правило, самим музыкантам, а слушателям тяжело воспринимать. Вот смотрите, ребят, вот то, что я сказал, да, после прослушивания, и вот, собственно, практически все слушатели... кто активные, кто пишут нам в чаты, они все практически повторили один в один мои слова. Вот, поэтому есть повод задуматься. Я считаю, песню надо кастрировать, а длинный вариант оставлять только вот для полного зала, когда у вас живое выступление, и там можно, понимаешь, расколбаситься.
Вот, ну а в целом

группе хочется пожелать удачи, как бы красиво, красиво, но вот надо поработать над, как это называется, сейчас, крутится на языке, надо поработать над скромностью, вот, скромнее надо быть, товарищи, скромнее. Вот, ладно, я шучу. Поехали дальше. Далее у нас группа «Хирургическое вмешательство». Где они у меня? Вот же они. Город Брянск. Город Брянск. Про себя написано следующее. Ну, не про себя, вообще просто. Предисловие к песне. «Толпа – опасный зверь. Толпа может приземлить очень многих. Сдаться и поплыть по течению или остаться самим собой. Каждый волен выбирать, как ему жить». Итак, Брянск, «Хирургическое вмешательство», трек называется «Приземление». Поехали. Поехали.

прежде дальше жить. О чем мечтал, топтали в грязь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:05 на моих зеленых системных. И знаете, что я только что узнал? Мне только что написал Дениска, что вышел сборник уже на Яндексе. Уже Коляновна. То, что Коляновна сидела вчера, материлась, плевалась. Еще вчера. Это же вчера было? Да, это было вчера. Еще вчера Коляновна материлась в этот сборник. Вот, плевала ядом в некоторых музыкантов. А сегодня он уже вышел. То есть, как бы, видишь, Коляновна, ты не зря все это делал. Он уже вышел. Вот, ребят, правда, я еще не глядел, потому что я прям после работы прыг-прыг за компьютер. На эфирном компьютере у меня нет информации, но после эфира я погляжу обязательно. На другом компе загляну. Что ты на меня смотришь влюбленным взглядом? Ты... Тостер? Моя жена... О, я просто сейчас микрофон включен. Мы сейчас как бы на радио. Сейчас вот как будем на стриме, я тебя обматерю. Как бы... Сгущенку, сливочное масло... Какао у нас есть. И печеньки октябрьские. Все. Колян... Угадайте, угадайте, что хочет Коляновна. Пусть они угадают. Пусть вот. Привет, супруги. Вот. Вы слышали, да? Вот я на 4600 обнищал. Тьфу на тебя, уйди. Уйди отсюда. Уйди отсюда. Она мне пепельницу освободит. Я забыл, что хотел сказать. Она меня прям все пришла, сказала. И я только хотел похвастаться, и все. Все, у меня мысль потеряна. Я стал беднее на 4600. Ладно. А, хирургическое вмешательство у нас было, да? Да, было хирургическое вмешательство. Что-то вообще никто не написал ничего по песне. Я прям... Я причем видел, что ребята писали у себя где-то в пабликах, что, возможно, будут ругать трек, возможно, будут хвалить, а никто ничего не написал. Да как так-то? Вы чё? Да вы чё? Вот... Что там, посиди с нами чутка. Все, уже ушла она уже. Ушла, уже выгнала. Она вот отобрала у меня всю зарплату. Я был вынужден выгнать жену. Вот, хирургическое вмешательство. Помните, был такой фильм «Трое в лодке, не считая собаки». Комические куплеты. Комические куплеты. Это такие комические куплеты. Вот, и я все то же самое про хирургическое вмешательство. Ребят, не будут вас тут сегодня ни ругать, ни хвалить по ходу дела. От себя скажу, что мне было послушать интересно, потому что если было неинтересно, я бы вас не взял бы в программу. Вот, и вы были одни из тех ребят, которых я взял, потому что вы были интересны и... Собственно...

Территория тишины. Дислокация Свердловск, Екатеринбург. Блин, как же я прошляпил этот момент, ребятки. Я бы вас взял бы, конечно бы, в начало программы, но я что-то прям не обратил внимания, что вы у меня из Свердловска. Вот, написано у них, что это сингл 21-го года. Собственно, никакой сопроводиловки к треку нету, поэтому давайте ставим, слушаем «Территория тишины». «Из любого окна» называется трек. Свердловск, собственно, слушаем.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:13:44. Когда песня начала играть, я задал вопрос, говорю: друзья, вот вам шанс, угадайте. Ну, во-первых, угадать, что я буду готовить. Вот, справились. Почти справился наш щекинский Колумб, сказал, что это будет пирожная картошка. Вот, ну, угадал Ром Ромыч. Вот, это будет кондитерская колбаса. А конкретно потом я задал вопрос, а вот с чем у меня возникла ассоциация, когда я услышал эту песню. Дал подсказку. Пела эту песню Ирина Отиева. Вот, ну, я вам все еще даю шанс угадать. Вот, но пока вы пытаетесь это угадать, я скажу совершенно точно, что классная, прям вот абсолютно теплая ламповая песняга, ей прям вот место в ротации, она очень классно разбавит всякие наши альтернативно-панково-рокерские вещи, вот, и когда время от времени будет появляться в общем потоке эта песенка, я думаю, будет здорово. Поэтому, ребят, я вас совершенно точно возьму в ништяки. Вот, поэтому, когда будете биться в голосовалке, вы будете биться просто за приз еще в 1000 неформатных рублей. Вот, ну а так, что ротацию можете не переживать, вы уже получили. Вот. Зачем в кондитерскую колбаску кусочек полиэтилена? Олежек, я тебе расскажу всю эту субтитру.

станцию надо перемолотить на мясорубке, взбить в однородную, понимаешь, хренотень, уложить в полиэтилен, завернуть его, сделать ее колбаской, положить в холодильник, чтобы она застыла. Вот именно для этого кусочек полиэтилена. Вот, ладно, колюсь. Помните, был такой фильм «Вам и не снилось»? Старый советский фильм. Вот, про очкастую девочку и мальчика, вот, и любовь прям вот. И там в самом начале звучит песня, вот, которую пела песня «Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». И вот ее уже потом перепевала, я знаю, Валерия ее перепевала, плохо перепела. По-моему, ее пыталась перепеть Арбакайте, насколько тоже плохо. Короче, вот я еще вариантов больше не слышал, чтобы ее хорошо перепели. Вот, но вот именно в том варианте, в котором она звучала в том фильме, в самом начале, вот, она вот у меня до сих пор в душе в том варианте та песня. И пока ее никто красиво не сделал. Может, я еще ошибаюсь, конечно. С краю на край, да. С берега к берегу, с краю на край. Вот, это не сон. Это не сон, это не сон. Вот, и если я, может быть, ошибаюсь, конечно, может, кто-то и сделал эту песню, хороший кавер, покажите мне, но мне кажется, никто больше ее хорошо не сделал, ту песню. Вот, и вот эта песня, прям вот с первых нот, я сейчас уже говорю про «Территорию тишины», вот, она мне прям с первых нот напомнила тот вариант этой песни, и я прям кайфанул, и я вдвойне кайфанул уже просто потом. Вот, это та, которую Рабин Ронат Тагор стих сочинил. Слушай, я, насколько помню, там не стих, там вообще там какая-то урюпская мудрость была. Да, то есть это был перевод какой-то исламской мантры, по-моему. Ну, я, может, что-то там ошибаюсь, но вот какая-то там восточная философия. Ее перевели и наложили на эту музыку, и получилась эта песня. А Отева ее спела, и получилось вдвойне грандиозно. Вот, ветер ли имя, старое имя развеял. Да, да, да, да. Вот я именно про эту песню и говорил. Вот, Володя пишет: да, есть такое, настроение передают. Ну, похожи же они, да? Ну, именно вот эта ламповость старая, прям она меня зачаровала. Вот, ладно. Поехали дальше. Далее у нас «Блондинка и бурундуки». Бурундуки. Бурундуки. Бандинка. Бандинка и бундуруки. Бурундуки и блондинка. Вот, «Детка, это любовь» называется трек. Про себя ни хрена у них не написано. Написана песня про любовь. Собственно, давайте ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 22-22-00 на моих зеленых системных. Вот, что тут вот пишет нам Петруха, наш одесский друг. Хорошая девочка, пожар, веселая песня. Юрка пишет, бурундуки звучат профессионально, но я жду Ваську. Васька, Василий будет сегодня. Будет. Так, Витос наш пишет. Сейчас, где, не туда пролистал. Вот, диско-поп, прикольно, давно такого не слышал. Олежек пишет, вот качественно прописан трек. Девочка с высоким диапазоном голоса, широким. Олежек, надо говорить с широким диапазоном, а не с высоким. Так, трек зачетный, прикольно. Вот, Ром Ромыч пишет, хорошо, но не моя тема, коммерческая тема. Слушай, ну а чем, собственно, тебе коммерческая тема обламывает? Я вот не понимаю. Коммерческая музыка — это то, что продается хорошо, понимаешь? То есть, если она хорошо продается и при этом хорошо звучит, ну а чё ж в этом плохого? Вот. Так, что там еще? Вовка пишет, саундтрек из фильма вполне, все четко. Где же ты в наших широтах нашел южный фрукт фейхуа? Я правильно его назову, не так, как ты его написал, потому что я в микрофон говорю. Вот, фейхуа. На рынке, где я его нашел? Фейхуа, у меня друг есть, грузин. Вот, а он служил разведчиком, и как раз он попал на боевые действия, и вот он фейхуа ненавидит, потому что как-то раз ему пришлось сидеть на дереве фейхуа двое суток Гоча сидел и жрал эту фейхуа, вот, и как-то я его приволок, а я же жил тогда на Вологодчине. А туда фейхуа вообще не доезжает качественный, да? Ну, сейчас-то, может, и доезжает, а раньше, когда я там жил, не доезжал. И тут я увидел этот фейхуа и набрал, я там целое ведро, по-моему, приволок домой, и Гоча прям увидел, его вырвало сразу. Говорит, а, все. Он двое суток не мог спуститься с дерева, потому что, ну, иначе бы его застрелили нахрен. Вот, и он сидел на дереве, жрал вот эти зеленые штуки, и как бы он до сих пор их не любит. Вот, давно уже я с ним не виделся, лет 15, наверное, куда-то как-то нас жизнь раскидала в разные стороны и не на связи. Вот, говорил, что напоминает мне, вот слушал сейчас Бурундуков и вспомнил Боженку сразу же, прям вот почему-то у меня такая ассоциация жесткая получилась с Боженой, и думаю, что-то давно нам Боженка ничего не закидывала на неформатку свеженького. Вот Витос пишет, постоянно в ленте она появляется. Слушай, ну она появляется же с теми треками, которые уже. Я вот именно про новенькое говорю, что-то она, во-первых, к нам ничего давно не забрасывала, и, во-вторых, что-то новенького я тоже особо ничего не видел. Вот, ну она сейчас у нас, она же у нас сейчас в горе, она постоянно на телевизоре появляется, в ящике, вот, где-то она там к Гордону каким-то краем прилипла, и как бы молодец, а чё бы нет-то, да, чё бы нет-нет, да и да, вот, стрельнет, ладно, собственно, поехали дальше, все то, чего так ждал наш Юрка, наш Василий, вот, трек называется «О тебе». Вот, я не уверен, что сейчас, я знаю, что у меня есть такое ощущение. Сейчас я открыть в новой вкладке. Мне кажется, мы с Васьком говорили про другую песню. Но я взял, да, вот же. Вот же где, черт побери, косяк. Вот, ну давай мы сейчас, мне не жалко, я сейчас прям раз и скачаю другую по-быстрому песенку. Вот, если только я ее про... Вот, я просто промахнулся, я, видимо, хотел в ту нажать, а нажал в эту. Вот, сейчас мы ее скачаем по-быстрому. Это займет буквально 3 секунды, все, она уже у меня. И мы заменим. Вот, трек называется «Осень». Группа «Фильм». Наши питерские друзья. Вот, буквально в ту среду, альбом «Потом не будет», он называется «Потом не будет», вышел на всех цифровых площадках мира. Вот, и эта песня как раз из того альбома. Собственно, давайте слушаем. Весь альбом можно послушать абсолютно везде, ну и в том числе он присутствует... А, нет, он не весь, он частично, по-моему, на неформатке, но там, там он тоже есть. Вот, ставим, слушаем, группа «Фильм», трек «Осень», альбом «Потом не будет», прям свежак. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:32 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Юрка пишет, вот Васька молодец, гнет свою линию. Гнет свою линию. Вот, его все бьют, топчут, а он гнет ее и гнет. Вот, ну, в этом же и есть счастье, да, когда артист может себе позволить некую самоцелостность, вот, и не прогибаться под то, что от него хотят, а делать то, что он хочет, вот, делать так, как он хочет, вот, и, ну, молодец, молодец чего. Вот нам пишут, смотри, ты должен принести в жертву работу и рискнуть. Все, да дело не в том, что я должен принести в жертву работу. Я не сомневаюсь, что все пойдет. Просто мы тут просто за эфиром на стриме общались по поводу того, что меня спрашивают, не хотел бы я сделать свою телевизионную передачу. И я вот рассказывал, что планирую я вот уже зимой запустить телевизор неформатный, да, он у нас уже появится, потому что у нас все для этого есть, просто, ну, у меня времени не хватает, а зимой, я надеюсь, у меня, я подразгружусь, вот, и запущу телевизор, и я планирую где-то в следующем году начать делать какой-то контент для него еще отдельно, кроме видеоклипов. А через 2 года я планирую уже не ходить на работу, да, то есть, ну, у меня есть какой-то некий план в голове, ну, дай бы бог, чтобы все сбылось, и вот по этому глобальному плану мне хочется вот уже через 2 года никуда не ездить, больше не ездить по стройкам, не гнуть спину, ну, я уже устал сильно. Заняться вплотную радио, заняться вплотную телевизором, и вот тогда, да, уже будет время заниматься всем этим, и будет и передача, много всяких штук интересных появится. Вот, ладно, вернемся к треку. Вернемся к треку, группа «Фильм». И что нам народ пишет? Вот песня сделана на уровне, а про что так и не понял. Видимо, надо слушать много раз, пишет Витос. Володя Федорович пишет, песня заходит, все хорошо и правда красиво. Так, Олежек пишет, не в свойственной манере Василий сделал красиво. Не в свойственной манере Василий сделал красиво. Слушай, да это вполне его манера. Вполне его манера, зря ты так говоришь. Он как раз любит вот это вот все. Вот, просто не всегда получается уместиться, да, там в пределах, взять и сделать целую песню такую, а тут раз и получилось, видишь, поэтому как бы нет, он такой и есть, это как раз его манера. Так, Ром Ромыч пишет, прикольный трек, Антоха пишет, мне зашло, так, ну и, собственно, все. Собственно, где все эти люди? Где все эти 16 тысяч, которые слушают? Почему так мало комментариев? Ну, ладно. Вот, и, собственно, чего? Васька, он молодец. Альбом получился не... Ну, я-то уже его просто послушал, поэтому могу сказать, что он получился не статичный, да? То есть, ну, нету какой-то общей линии в альбоме, да? Вот, ну, как обычно... Там какой-то альбом, он раз и выстраивается все там на чем-то одном, да, там или ритм один, там более-менее один, или там с песни цепляются друг за друга смыслом, то есть, ну, какая-то общая есть линия, а тут он прям вот такой, как эквалайзер. Как эквалайзер, все разное, вообще все. Поэтому, в принципе, могу порекомендовать всем послушать этот альбом, хоть одна песня из всего альбома вам да понравится. Вот, фейхуахуа. Фейхуахуа. А фейхуа, фейхуа, фейхуа. Да, человек-человек-волк, а фейхуа, фейхуа, фейхуа. Так же, как зомби, зомби, зомби. Вот. Все. Все, друзья. Мы послушали все запланированные на сегодня треки. Вот, завтра ночью на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. В группе Неформатное радио появится ссылочка на эту запись. Вот, там будет голосовалочка. Ставьте галочки за всех, кто понравился. Не скупитесь. Музыкантам, которые первый раз у нас в голосовалке будут участвовать, я умоляю, не ведитесь. Вам напишут и предложат за небольшие денежки победить в голосовании. Ребята, это все вычисляется моментально. Если хочется потратить денежки, у нас есть альтернативное голосование, в котором ваши денежки умножатся на 2 и зачислятся вам же на баланс. Вот, поэтому если некуда девать деньги, тратьте их на альтернативную голосовалку. А так лучше по чесноку. Вот, и собственно через неделю услышимся опять в среду. Выберем победителей, заберем их в ротацию. Всем мир, пусть все будут здоровенькие, пусть уже прекратится все страшное в нашей жизни. Ну, дайте помечтать, да? Пусть все уже будет хорошо. Все, ребят, всем пока, увидимся, услышимся. Радио я сейчас запущу. А что я сегодня включу на радио, кстати? Вот у меня такой вопрос вопросов. Вчера я закончил Алисой, экспериментатором. Вот, сегодня же надо тоже чем-то закончить. Ну, не жопой же синего оленя, да? Ну, уже он уже надоел. Мне, знаете что, мне понравилась очень группа «Ветер всем». Давайте мы вот ими закончим. Это не с нашего сайта группа, это из бомбардировки ребята, девчата пришли. Вот, давайте мы ее включим под финалочку. А радиослушатели после этой песни услышат или другого диджея, или автодиджея, но тихо не будет. А на стриме я еще немножечко повисю, у меня тут на стопочку еще с вами есть о чем потрепаться. Все, радиослушатели, пока, на стриме я еще есть.

0: pleasure in my vein.
1: Just pleasure in my vein.
2: It's a little, baby.
3: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
4: Биджис. Три брата. Барри, Робин и Море Сгибы из австралийского Брисбена запели ритм и блюз, голубоглазый соул. И пели они так-этак с 1958 года. Но по-настоящему слава пришла только в 1977 году, когда они запели диско. И был выпущен саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой. Bee Gees стали живыми богами диска. Какие утюги! Их песни передавали даже холодильники и плиты. Первые места Billboard. Более 220 миллионов копий, что делает их одними из самых популярных и успешных коллективов в истории музыкальной индустрии. Грэмми Легенд Ворлдс 2003 года, Зал славы рок-н-ролла 1997 год, Звезда на Голливудской аллее славы. Если есть мечта и любимое дело, можно многое перетерпеть и добиться успеха и признания. А еще главное не растерять добытое, а приумножить, что и доказали Bee Gees. Слушаем легендарный трек с легендарного фильма 77 года «You Sold Me Dancing».

Вот ты где, просим, просим, воспетая поэтами осень золотая, радует глаз, загляделся, упал лицом в грязь.

И вдохи города тесного, осенью поздней такого мерзкого, ходят по улицам персонажи песен Александра Лаэртского. Все не так плохо, все еще хуже. Ты оступилась на собственном муже, ты поскользнулась на собственных детях, ты захлебнулась на новой диете. Полно, болезно, это всего лишь поздняя осень, пора бесполезная. Мы не в деревне, у нас урожай, деньги в конверте, их нужно прожрать, экономично планируя траты так, чтоб хватило до новой зарплаты. Впрочем, совсем не имеет значения это плохое мое настроение. Разве для русского есть преступление водки и быстрой езды не любить? Осени пушкинской, снежной зимы разные, разные, разные мы. Вот бы лето сейчас, вот бы музыку регги, вот бы твой целовать загорелый живот и лежать на песке, забывая о снеге, оставляя себе от зимы Новый год. Только так хорошо, так единственно честно, так единственно правильно было бы, но где-то там наверху вдруг сочли неуместным, что все счастье в одни было руки дано.

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам — пережиток прошлой эпохи. Твоя участь — стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

мог быть успешным, зваться, к примеру, Силой, пить пиво с баклашу, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой, но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина, зрение в минусах, тугоухость и дистония, твоя школьная любовь давно братвою освоена, впереди одиночество, боль и шизофрения, горы книг не заменят тебе мясо на ужин, твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло, ты сейчас только матери собственной нужен, тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло, ты веришь в поэзию, учишь детей быть

бросай это все, еще не поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество. Любители бить морды или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху с дачи. Нарожайте детей, отрасти пузо,

И быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповины, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучшую женщину любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозою. Никогда не читать Даниэля Синявского. Отвечать на вопросы всегда лишь с угрозой. Орошать землю кровью, да черную вязкою. Оперившись, орлы вознесутся над пропастью. И не нужно им ржи, у них хлеб да с икорочкой. Вентилятор завелся, крутя лихо лопасти. Не забуду тебя навестить под пригорочком.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, привет, другие подруги. Очередной какой-то там у нас вторник сегодня, 9 часов вечера, и значит, что программа «Неформатная бомбардировка» снова в эфире. Запись нажал. Олежек, привет. Народу много, всем привет. Антоха, Мира, Квазар, кто тут у нас еще? Витос. Здорово. Стрела Морфея, привет еще и вам. Кирюша, здравствуй. Генка, привет. Я смотрю, у вас там вообще красота. Геннадий, вот у вас хоть есть зима. Зима, и твоя суровая собака тоже к зиме готова. Вот, но у нас совсем другая ситуевина. У нас снега нет в Ашпе. Олежек, я тебе соболезную. Есть такая каста людей, которые портят машины.

машины во дворе. Есть такие ублюдки, но ничего с этим не поделаешь. Могу тебе только сказать, подними руку, махни и скажи, да и хрен с ним. Вадимка, здорово. Здорово, дружище. Вот, ну что, сегодня у нас очередная десятка треков от компании «Бомба Питер». Давайте для новеньких расскажу, как общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно уже мы все перебрались в Discord. И, собственно, все вот эти вот приветы я сейчас передавал именно в Discord, потому что там нормально, там не тупит лента, не надо обновлять каждый раз страничку, чтобы посмотреть, есть ли комментарии. Поэтому музыканты, кто сегодня участвует, милости просим, давайте перебирайтесь туда. Ссылочка на наш Discord есть у нас в группе во ВКонтакте, там большая жирная кнопка «Эфирный чат», тыкайте в нее, и там все инструкции есть. Вот, ну и, собственно, посмотрел я, что у нас там наголосовали за 3 недели. У нас почему-то эта бомбардировка получилась не через 1, а через 2 недели. И за 3 недели наголосовали, понимаешь, прям вот совсем все тухло. Совсем все тухло, поэтому, наверное, даже я не буду выбирать никаких ништяков, потому что даже прям вот обидно. Победители прошлой программы ЛТП лечебно-трудовой профилакторий Айкумена. Собственно, ставим их, слушаем. Ну и забираем этот трек в постоянную ротацию на неформатное радио. И через буквально 3 минуточки нарисуюсь, собственно, и продолжим. Давайте пока все подтягивайтесь. У кого есть что налить, наливайте. У кого нечего налить, насыпайте закуску в стаканы.

Итак, друзья, приветище еще раз всем, кто к нам только что подключился. Привет iTunes. Spotify больше привет не желаем. Spotify вообще удалился из России и поудалял к херам все русскоязычные подкасты. Поэтому, как бы, Spotify, пока больше мы с тобой не дружим. Вот, но тем не менее, Google подкасты есть, туда тоже привет. Ну и слушателям, как это называется, я все время забываю, как оно называется. Ну, неважно. Вы, кто нас сейчас слушаете, вы как раз вот, кого я не назвал, вам тоже привет. Вот, друзья, во-первых, хочу сделать объявление такое грандиозное на лейбле «Неформатное радио». Поменялся номер телефона. Вот, на сайте мы его пока еще не поменяли, но тем не менее, если будете звонить, а там не пугайтесь. Вот, на сайте скоро все перепишем, будет правильный номер показан. У кого, кстати, кто йотой пользуется, ну-ка напишите мне быстренько в эфирный чат. Сейчас я вам открою. Короче, говно йота стало. Вот не зря их мегафон выкупил. Йота теперь тоже говно. Итак, ладно, давайте начнем уже все-таки мы рассматривать первую композицию из 10 представленных нам компаний Бомба Питер. Ребят, честно говорю, ни одну не слышал, ни одну не знаю команду. Не, знать-то, может, и знаю. Вот, а вот чтобы слышал, не слышал. Опачки! А у нас тут, короче, у нас тут нежданчик. Нежданчик. Сочи бусики у нас уже были. В прошлой, сука, прям в прошлой, сука, программе «Бомбардировка». Ну ладно, будете у нас вне конкурса. Будете вне конкурса у нас звучать. Вот, так, ладно, первая команда у нас «Вертеп». «Вертеп» и называется песня «Считалочка». «Считалочка» с буквы «Ш». «Ще». «Считалочка». В садике умеют дети писать правильно слова? Умеют. А панки взрослые не умеют. Так, написан арт-проект от Романа Смирнова и Андрея Васильева. Старинная питерская забава, застольные песни для друзей. Трек «Считалочка» заглавный на недавнем макси-сингле, предвещающем альбом. Я так понимаю, это Питер. Опять не написано, кто откуда, но тем не менее ставим, слушаем. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняемся, кидаем ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие выступления в Discord и обязательно дублируйте во ВКонтакт. Сегодня во время эфира там народу нет, но после эфира туда мимоходом заходит много людей. Если кому-то понравились, чтобы могли вас найти, вступить, ну или поругать. Итак, «Вертеп», «Считалочка», поехали.

Крупье, мерчендайзер, аудитор, актер, эколог, диджей, брокер, маклер и вор, таксист, депутат, дилер, киллер, рыбак, кассир, дистрибьютор и просто мудак.

Защитник державы, торчащий без цели, любитель халявы, прибитый к постели, стремящийся вверх, толкающий бок, вставший за всех, валящийся с ног, каждый вменяемый в общем и целом, а также держащий весь.

Что-то я пытался их у нас на сайте найти. Вот мне кажется, что я видел вертеп на сайте. Не знаю, вот прям почему-то мне кажется, что я их видел. Но сейчас кручу. А найти не могу. Значит, мне показалось. Значит, нет. Хотел он ссылочку кинуть. Но нет. Старею. Ну да ладно, ничего страшного. Так, что там нам народ понаписал? Веселенькая песенка. Антох пишет, Лежик пишет, жизненно, но музыкальное сопровождение на любителя. Ну тут такое, он, как тебе сказать, как это все называется? Одним словом это называется. Блин. Короче, театральное такое выступление. Так, Айкумена, забыл с вами поздороваться. Лечебно-трудовые вы наши. Привет и вам тоже. Вот, и всех с весной они поздравляют. Ну, такая весна, она непонятная. То ли уже весна, то ли уже не весна. Вчера убавил газ на отопление, сегодня встал, словил дуба. Прибавил обратно. Не знаю, хочется уже, чтобы тепло было, но все никак. Так, что там? Витос пишет, ничего так забавно. Дениска пишет, весело, конечно, но не мое, как-то непонятно, кроме оторвать башку, не запомнил ни хрена. Ни хрена. Так, Олег пишет, что автор решил подчеркнуть, что все-таки трек назван «Считалочка», провел счет, немного не в тему. Но я на эту тему размышлял тоже, пока слушал песню. Думаю, вот почему так, такой странный мотив, вроде не считалочка. А потом раз, а в конце считалочка. Нет, я все думал, что будет подвод вот к этому считалочка, к букве «ща» вот этой в начале названия. Думаю, может, они как-то-то обыграют и так задумано, что ну специально написали неправильно. А даже текст слушал специально. Не обыграли, видимо, так и написано. Видимо, считалочка все-таки. Вот, ладно. Предлагаю группу Сочи переставить в самый конец списка, потому что они у нас звучали в прошлой программе. Сейчас я их сдвину в самый низ, мы ими закроем просто. Я вам скажу аривидерчи и под них уйду из эфира, потому что, ну, два раза с одной и той же песни не айс. Так, ладно, значит, далее у нас будет кто? А далее у нас будет группа Billsong Ад. Ад, я так подозреваю, это песня. Мне так кажется. Так, написано музыкально-литературный проект нарративного жанра. А что такое нарративный жанр? Тактильные ощущения, знаю, что такое. Знаю такой диагноз — кишкоман. Кишкоман, это про меня. А что такое нарративный жанр? Галерея лирических историй о любви взрослого белого мужчины с традиционными ценностями. Особенностью творчества Billsong является акцент на содержательность текста и музыки. Смысл – нарратив, отсюда название жанра. Проект создается не подростками и не для подростков. Отсюда целевая аудитория. Противостояние той части современного искусства, которое принято называть современным искусством. Что-то вы прям запутали. Пропаганда любви в противовес современному культу потребления. Вот, ну, давайте слушать. Billsong, город не написано какой, откуда, ребята, если вы тут присутствуете, давайте уже как-то расскажите про себя. Ну, и я так подозреваю, песня называется «Ад». Поехали.

очень рад любви превратности, форпостом трусики. Я ей сердце, она хочу бусики.

А итак, друзья, только я сегодня приготовился заранее, все проверил, нажал все кнопочки, поправил все звуковые карты, все шнурочки, переткнул, перевоткнул. И вот все равно на тебе по всей морде бритвой ни хрена у меня не получается. Вот, ну да ладно. Был у нас глючок. И смотрите, опять бусики. Опять я вот одни бусики сдвинул вниз. И раз, тут же у нас без бусиков не обошлось. Привет, привет, Родик, привет, наш молдаванский друг. Вот, и... Что он тут мне пишет? Бросай игру на гитаре. Возьми планшет, напиши комментарий. Давайте все дружно напишем комментарий. Так, Витос пишет, какой приятный домашний адок. Адок. Так, Олег написал, хороший трек, хорошо пойдет в ресторане за столиком с любимой супругой или девушкой под бокальчик горячительного. Очень здорово. Расслабляет и не заставляет напрягать голову, но послушать на один раз. Вот, Клазар пишет, если честно, я как описалку трека не понял, так и сам трек тоже не понял. Хотя атмосфера расслабляющая. Вот. Антоха пишет, нихера не понял описалку. Вот, но есть шанс, что это я ее прочитал, так что вам не зашло и вы ее не поняли, но я описал его тоже не понял. Вот, а ну я ожидал прям какого-то перформанса. Во, я слово вспомнил. Ожидал я прям чего-то такого, ух. Но по факту получился такой неплохой кабацкий блюз вариант. Ну, не знаю, как бы ничего такого, чтобы я удивился. Но неплохо, конечно. Конечно, неплохо, конечно, здорово, но как бы, судя по описалу, вот, ребят, я думаю, вам надо переписать описалку, потому что, когда читаешь, прям, кажется, сейчас будет что-то такое суровое и серьезное, что прям вот Санта-Клаус пойдет и отдастся первому встречному, как принято у них в Европе. Вот, но оказалась обычная музыка, то есть вот. Давайте до описаловки хоть доебемся. Вот, а что? Чтобы и нет. Вот, далее у нас Паханчик. Я все время удивляюсь названием, кто вам их придумывает. Так, цитирую. Группа Паханчик в настоящем виде была образована в Питере в 17 году. Концептуальной основой творчества коллектива стали эксперименты с комбинированием элементов разных стилей. В музыкальном багаже слушатель может разглядеть и задорный поп-панк, и лиричный альтернативный рок, и частички бодрого металла. А для самых сентиментальных найдутся даже мотивы инди-рока. Тексты песен никогда не укладывались в рамки единой нормы. Очередные четверостишья – это шанс рассказать новую жизненную историю, с которой мог столкнуться каждый. Это может быть и забавная ситуация, рассказанная через призму сатиру, и признание в самых сокровенных эмоциях. Вот, ну я так понял, это Питер. Итак, Питер, Паханчик, трек называется «Бесконечность». Поехали, ставим, слушаем, вы комментируете. А я вместе с вами слушаю, потому что ссылочку мне кидать не на куда.

А, итак, друзья, программный сбой. Программный сбой в сети произошел. Вот, Родик пишет, вокал чуть громковатый, мимо нот, а музон хорош. А музон хорош. Так, Антоха пишет, бодренько. Вот, что-то или мне кажется, или ноты писали отдельно от исполнителя, а вот энергия песни и вокал зашли. Зашли. Так, Олежек пишет, пардон, полагаю, там мата не было, но что-то там слово прозвучало наебу. Наебу. Наебу это наебу. Ебу это такой остров. Остров в Тихом океане. Так, соляк крутой. Квазар пишет, музыка хорошая, в целом звучит здорово, плотнее голос бы и срисовалось бы круто. Гитара порадовала. Вот, можно без вокалиста рубить музло. Это причем это не просьба, это прям трактат. Трактат. Давайте рубить музло без гитары. Давайте рубить вокалиста. Рубить вокалиста и играть музло без него. Так, что там еще? Музыка интересная, а текст для меня лично плохо слышно. Да ладно, плохо слышно. Слышно было хорошо. У меня кровь текла. Кровь текла. У меня одна перепонка лопнула вдоль, вторая поперек. Вот, и теперь, в принципе, из уха в ухо, если посмотреть на солнце, будет видно такой четкий крест с рваными краями. Так, Витос пишет, весело, попсовенько, не зашло. Вадим пишет, вокал чуть громковато и мимо нот, а музон хорош. Так, что там еще у нас? Продолжение. Да, я тут выматерился весь, пока нашел эту штуку. Слава богу, надо ее положить в этот... А то я ее постоянно пытаюсь скачать. А ВКонтакт перестал опять давать скачать. Вот, начал искать в Яндексе. Блин, перешел на 3-4 сайта, там все рекламой забрызгано. Короче, распсиховался не на шутку. Не на шутку. Так, это были у нас перцы Паханчик. Паханчик. Вот, ну молодцы, они закинули трек на неформатку перед эфиром. И я сумел положить вам ссылочки всем, чтобы могли перейти поругать. Ну или похвалить, если понравилось. Вот, послушаю еще. Послушаю еще, потому что, ну, я не верю, что ни в одной песне не спел вокалист ровно полностью. Надо проверить. Надо сделать такой эксперимент. Вот мы с Коляновной провели научный эксперимент по поводу холодильника. И знаете, люди до сих пор голосуют, и вот процентное соотношение не меняется. Все четко. А теперь я хочу убедиться, что у Паханчика есть треки, где в ноты он попадает. Так, едем дальше. Дальше у нас грибое. Грибы, короче. Песня называется «Снеговика». Снеговика. «The грибуе». Грибуи. Снеговика. Что они делали со снеговиком в такую зиму, я не знаю. Вот, видимо, приделывали ему морковку. Вот, не факт, что в верхний шарик. Так, трио, девизом которого является выражение «Beat Gas On», бит продолжается. Название «Грибы» было выбрано в честь грибообразных причесок а-ля 60-е. Основной репертуар... Я думаю, название «Грибы» было выбрано по другому поводу. Все, я аж заговариваться начал. Вот, так, основной репертуар песни собственного сочинения на русском языке, а также кавер-версии композиции Beatles, Who, Oasis и Dr. К настоящему моменту Грибы выпустили 4 альбома образцов собственного творчества. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем, опять не написано, какой город, ну и сами Грибы тоже, я так понял, в чате у нас не присутствуют, а жаль, а жаль. Поехали, ставим, слушаем «За грибы снеговика». Поехали.

А что-то вот у меня, я не знаю, у вас не появилось такого состояния? У меня прям вот, как это называется, меня раскачало не в плане кача, а в плане вот когда слишком сильный эффект, вот этот вау-вау, как он называется, когда из колонки в колонку летает. А тут наоборот было такое ощущение, что ребята, то есть они пели четко мимо ритма. Четко мимо ритма. Я сперва подумал, что это они так это наебались, а потом я понял, что это сделано специально, и потом я уже даже понял, что ребята переиграли каверов, и была попытка сделать так же, как у Битлов. Вот, но ну не знаю, ребят, второй раз я такое слушать точно не захочу. Вот, в принципе, наверное, по большому счету, как эксперимент, интересно. Но на кого рассчитана данная композиция, непонятно. Видимо, какая зима, такие снеговики. Так, какой хороший монозвук, пишет Родик. Олег пишет, очень даже неплохо, как трек звучит бодренько. Родику бодро слушать можно. Так, Вадим вот прикалывается, спрашивает, запись моно, как в 60-х, и прически грибные. Это такая задумка. Вот, так, Олег пишет, немного ощущения, что это демо, ребят, могу ошибаться. Ты знаешь, нет, это на пластике ребята издали, ну вот как бы, вот. Витос пишет, заезжали к нам такие прикольные ребята. Так, Квазар пишет, наверное, просто не с Питера я, но мне пока ничего не заходит. Ничего, ты не переживай, мне пока тоже ничего еще не заходит. Так, Антоха пишет, не, вроде норм. Не, потом подумал, написал, вроде норм. Ну, вроде зашло. Ладно, едем дальше, потому что, в принципе, я даже не знаю, что сказать. Ну, как бы, как эксперимент, интересно. Ну, это так вот, послушал и забыл. Так, чтобы вот включать еще раз, ну, у меня, по крайней мере, желания не возникнет. Едем дальше, далее у нас Unreal. Вот, ну тут хоть написано, что это у нас город Таллин. Группа образовалась в 2005 году в городе Таллин. Стиль сформировался под влиянием различных течений тяжелого рока, таких как хард-хэви, трэш-метал, прог-метал и так далее, всего понемногу. Вот. А не затесалась ли туда Алена Апина? Ну, чтобы прям всего понемногу. Так, многие тексты песен написаны в юморном ключе, нередко пародируя сюжеты фильмов ужасов. Живые выступления Unreal отличает драйвовая подача и шутливое настроение. За плечами солидный опыт клубных и фестивальных выступлений. В творческом багаже группы 2 полноформатных альбома, несколько мини-альбомов и видеорелизов, а также участие в российских аудио- и видеосборниках. Вот, собственно, ставим, слушаем Unreal Tallinn, твой маленький секрет называется трек, поехали.

Итак, друзья, 21:45 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. Для тех, кто у нас в первый раз, рассказываю, как общаться. А, во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. А кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно мы все перебрались в Discord. Все сидят в Дискорде. И как это уже заведено на программах бомбардировки, когда к нам прилетает очередная подборка от компании «Бомба Питер», музыкантов из этой подборки там нету. Вот я не знаю, то ли они стесняются и не хотят с нами общаться, то ли они даже, как понимаешь, не то что не хотят общаться, а даже и не думали. Может, даже и не слушают. Что, несомненно, радует и, конечно же, прям становится тепло на душе. Так, пока слушал очередной трек от Unreal. Unreal, твой маленький си... Вот смотрите, говорят, эстонцы тормозят. Да, немножечко тормозят. По-моему, вот из сегодняшней подборки пока единственные реальные ребята, которых можно было послушать. Так это вот все хорошо, и музыка, и вокал, и в ноты попадают, и мужики слышат, что прям мужики, прям мужики. Вот, мне письмо, кстати, пришло от китайских братьев. Китайские братья мне написали: отличная новость, Захар Владимирович, вам отправили трансформатор. Трансформатор, вот, скоро ко мне, ну, скоро как, с Алиэкспресса, скоро, это значит дней так через 60-70 до меня доберется трансформатор, и буду я делать крутую штуку. Я ее вам потом покажу. Так, что там у нас? Что... А, кстати, друзья, у кого скопился там хлам какой-то ненужный электронный, шлите апельсины бочками. Вот, шлите Зухеру коробками, ну, кому как бы не лень собрать все в коробку и унести на почту. Все пригодится, все уйдете. Так, едем дальше. Далее у нас группа Вести. Группа Вести. Трек называется «Глаза в глаза». «Глаза в глаза». Че я хотел? А, я хотел открыться про все. Меня прям вот, я увидел Вести. «Глаза в глаза». Группа образована 14 октября 2015 года. Так, концептуальной основой творчества стали песни солиста и лидера группы Дмитрия Донского, написанные им в разное время, начиная с 98 года. Всего более 100 песен. Также в репертуар коллектива вошли песни на стихи Марии Семеновой. И, собственно, ставим слушать.

Итак, есть люди, которые не совсем еще уснули. Ну-ка, помашите мне лапкой в мессенджер. Лапкой в мессенджер. Так, Родик ушел курить молча, не чокаясь. Не чмокаясь, Родик. Курить надо молча, не чмокаясь. Вот, тогда будет нормально. Так, Олежек пишет мне вообще никак, с уважением к исполнителю. Человек старался однозначно, но не цепляет. Антоха услышал, что там вокал гуляющий из наушников. В наушник меня, говорит, отвратил. Слушай, я такого не услышал. Это, скорее всего, диафрагмы наушника коробило просто. Это так бывает. Так, вообще не туда, куда надо вокал, Олежек пишет. Витос написал как-то песни ни о чем. Вокал местами не вытягивает. Дениске куплет вроде понравился, но припев, ну, говорит, мощь бы выдавить и срисовалась бы. А так это тянучесть, сила, конечно, но это, конечно, мой взгляд. Картинки нету. Вот под эти и надо было сделать такой мясной хороший такой припев. Глаза в глаза. Вот, так что ли? Так что ли, Денис, так бы тебя устроило? Я думаю, было бы еще чуднее. Так, что там? Много свиста клавишных. Это не свист, это пчелки размножаются. А когда ранней весной подносишь ухо кулью подносишь ухо ранней весной, когда сосульки капают с крыш, и ты слышишь, как пчелки там размножаются. Вот, мне, кстати, в четверг предстоит изнасилование собачки. Да, вот, с чем себя и поздравляю, буду работать собачьим сутенером. Едем дальше. Далее у нас Восточное шоссе. Ой, дальше вот прям название. У нас сегодня интереснее все дальше. Не, как же там было в этой, в Алисе? В стране чудес, все страньше и страньше. Чудновее и чудновее, что-то такое. Не помню я эту фразу. «Включая друг друга», называется песня. Я понимаю, когда люди друг друга выключают. Ну, есть такие выключатели для человеков. В основном их делают из твердых пород дерева. Но у нас продают сосновые частенько в спортивных магазинах. Вот, а вот как включать друг... Ну, в принципе, можно этими же штуками, да, только в обратном направлении. Включать. Итак, Восточное шоссе, включая друг друга. Про себя написано следующее. Существует группа с 2011 года. Автор текстов и музыки Дмитрий Шакиров. Периодически играл с ныне несуществующей фолк-группой «Каледонский лес». Так, отличительной чертой группы является глубина, образность и литературность текстов. Ну, давайте послушаем. Поехали. А я пойду смотреть, докуда мой усилитель из Китая доехал.

Итак, друзья, 22:01 на моих зеленых системных. Мнения прям полярно разделились в чате. Кому-то прям понравилось, кому-то совсем не понравилось. Понравилось у нас вот Родику. Родику пишет прям: дайте музла, дайте название. Написал. Это у нас отзвучал Восточное шоссе, включая друг друга. Сейчас, я просто ищу начало комментариев. Вот Олег написал, видимо, предыдущие участники группы живут на одной площадке многоквартирного дома. К чему-то это. Так, припевчик запел весело. Дениска матерится, пишет, музло прям кричит, дай мясо. А тут на диссонанса машину. Единственная фраза на припев легла и звездец. А Родику вот очень понравилось. Так, Олежек пишет, не хочу обидеть, но качество записи оставляет желать лучшего. Это не запись, это так у них сведено хорошо. Так, Антоха пишет, после обработки напильником будет шедевр, а так на троечку. Так, Родик говорит, вкусовщина, все это ваше, да? Вяленько по вокалу и качество не в дугу. Так, Дениска пошел жену встречать и курить. Ты тоже кури, не чмокаясь. Тоже не чмокаясь, кури. Так, Витос написал, вроде что-то есть, но как-то не доделали. Вот, ну, я, собственно, даже, наверное, не знаю, что сказать. Я, в принципе, люблю такого плана музыку, но для меня уж слишком монотонно, как-то не хватает взрыва. Очень не хватает. Так, едем дальше. Далее у нас группа «Рыбы». Группа «Рыбы», которая появилась в Питере в 2010 году в один прекрасный день. Да, вот, было принято решение устроить концерт. И в декабре 2016 года они его устроили. Так, что там у нас еще? В плейлисте группы можно найти песни с олдскульным звучанием, балладными запилами и рифами в стиле индастриал.

или Dark Electro. Dark, темное электричество. Кто видел темное электричество, покажите мне электрический темный разряд. Очень хочу посмотреть. Вот, кто мог назвать так стиль? Итак, Питер, я так понял, да, группа Рыбы, я свой. Поехали, ставим, слушаем.

0: А в каком-то там месте, я не знаю, мне одному послышалось или еще кому-то послышалось, пернув твой карман. Вот как это? Как это? Так, что там пишет? Так. Воровской вот послышалось. Да, Воровской. Нет, он кричал, я брат свой. А вот пропернув карман, мне прям реально я услышал, что прям пернув твой карман. Так, что тут у нас? Родик пишет, Dark Electro должно быть синтами. Жду. Что-то не Dark Electro, а Light Synthy Pop. Вот как вы это все разбираетесь вот в этих вот названиях. Так, гитары вкусные. Олежек пишет, мне нравится, отличная композиция. Витос решил, что участники группы явно фанаты пикника. Ребят, а кому послышался наш старый знакомый? Мне вот прям... Ну вот я прям четко услышал, что там наш Саня Козлов-Дурень поет. Из... Откуда он у нас-то? Он у нас откуда-то с Украины. Вот, и... Прям не отпускало меня всю песню. Прям вот очень вокал похож. Так, Антоха пишет, не знаю кому как, а мне зашло. Олег пишет, у моих родителей были пластинки, сборники разными советскими, ВИА середины 80-х. Не буду сравнивать, но напомнила. Мне очень нравится трек, добрый и с характером. Вокал передает настроение. Молодцы. Так, Вадим пишет, хорошая композиция. И, собственно, все. Все. Музыкантов мы так и не дождались. Я так подозреваю, и не дождемся уже. А потому как у нас сейчас будет жара. Жара будет осенняя. Потому что группа называется «Жара», а трек называется «Осенняя». Вот, написано про них следующее. Образовано из инициалов создателей. Название. Так, Алексея Жунева и Металия Радуги. Металий Радуга. Ну, это вот если прям по паспорту, то родители были оригинальны. Так, что там у нас? Третий участник Сергей Коковкин. Он не вошел, видимо, в название, потому что была бы не жара, а что-нибудь другое. Так, официальной датой создания коллектива считается 12 сентября 2009 года, когда после длительных переговоров был подписан договор о намерениях и решено заняться музыкальным творчеством вплотную. Вот, собственно, ставим, слушаем. Жара осенняя. Город, я даже из подтекста не понял какой. Ну, что, будем угадывать? Поехали.
1: Давайте, осенние.
2: Что, мы пишем?
1: Пишем. Можешь все записать.

Ну, не знаю я, что вам сказать по этому поводу. Такая вот состарившаяся группа «Фактор 2». Уже прям они такие старые. И жить им осталось дня 4. Дня 4. И уже место выбрано. И ящик сами себе подобрали. Вот, а еще... Ну, я не... Может... Нет, ну, мне не показалось. Я слышал четко, что... В некоторых местах каждый инструмент играет в своем темпе, размере и ритме. То есть, вот мне это вообще непонятно. И вот это укулеле в середине, которое... Не знаю. В принципе, вот как по задумке, наверное, интересно. Наверное, интересно, но... Испортили вот эти моменты. А где-то гитара вообще не туда играет. Ну, прям вот, я слышу, я небольшой знаток сольфеджио, но слышно, что она куда-то не туда поехала. Не знаю. Вот надо как-то вот с этой кашей разобраться, и, наверное, будет даже интересно. Убрать все лишнее, отсечь все вот эти какашки, всю вот эту вот ненужную рутину и оставить только то, что надо. И, наверное, будет интересно барабанщика синхронизировать с гитаристом, включить им один и тот же метроном, настроить все гитары в один тон, и, наверное, будет здорово. Потому что я слышу, что, в принципе-то, они играть все умеют и петь умеют. А вот все остальное что-то как-то... Ну, я не понял. Вот честно, не обижайтесь, ребят, если слушаете сейчас «Жара осенняя». В принципе, неплохо, но я не понял вот этой фишки. Если это было осознанно сделано, то для чего? Не знаю. Читаю комментарии. Так, выясняет, вот имя ли это Металий. Ну, видимо, да. Видимо, да. Так, Родик пишет: смешанные ощущения, вроде и хорошо, а что-то чересчур перебор и нехватка. Как объяснить-то? Недоперебор, вот. Так. Олежика смутил хорус на вокале. Да нет, ну если тебя только хорус на вокале смутил, то, конечно, можно еще им посоветовать. Да нет, там с вокалом-то как раз не так все страшно было. Так, Витос пишет: такая манера исполнения вокала, что ли, в тренде. Сегодня уже несколько групп с такими вокалами слышал. Так, пишут, вот текст, конечно, на большого любителя, а мотив запоминающийся, хороший. Особенно синий-синий иний, сильно замедленный в середине. Синий-синий иний. Синий. Ну, они же умирать идут, вот это состарившаяся группа «Фактор 2». Уже за своими гробами. Они их, в принципе, волоком тащат за собой на кладбище, чтобы там просто лечь и умереть. И, конечно, что им еще слушать? Они слушают синий иний, но очень сильно замедленный. Вот. Вадим пишет: песня хорошая, только с кашей в аранжировке разобраться надо. Антохе: вокал напомнил Диму Лопатова и 7Б. Да ладно! Тебе даже 7Б там послышалось. Ну, тоже... Нет, ну, мне там точно 7Б не послышалось, но вот все остальное какие-то смутные ощущения оставило. Не знаю даже, как к этому вот... Каким боком встать. В принципе, и голос интересный, и играть умеют, но вот что-то надо... как-то раздвинуть рамки или моего восприятия, или познаний аранжировки того, кто делал аранжировку. Вот, собственно, все. Собственно, все. Финалочкой. Финалочка у нас будет группа «Сочи» со своими бусиками. Мы не будем ее комментировать и не будем дожидаться, когда она кончится. Сейчас я вам расскажу, что будет дальше, завтра.
мы с вами услышимся в рамках программы «Миксер». Вот, запись сегодняшней программы появится на сайте неформатного радио в четверг. В четверг вечером поздно вместе с записью «Миксера». Собственно, будет голосовалка. И, ну, как бы я вот за две группы галочки точно поставлю. Ну, а вы как бы решайте для себя сами. Вот, все, друзья, услышимся завтра с вами в 9 часов вечера. Со мной будет Коляновна, со мной будет полпузыря вискаря. Вот, и, собственно, будем бухать бухашку и мутить миксер. А на сегодня, наверное, все. Это первая программа, когда меня прям реально потянуло в сон. Я прям реально ждал, когда она закончится. Со мной такое редко бывает. Все, друзья, всем пока, всем счастливо, услышимся завтра. Сегодня вас было мало, но вы были, и это ценно. Спасибо вам, что были. Пока.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Горячие финские парни. Ну, как, не совсем горячие, консерваторские. Как-то отдыхали в летнем лагере и готовили концертную программу к выступлению перед учениками. Юноши решили сыграть на виолончелях «Металлику», так как были ее суперфанатами. А народу в лагере понравилось, и парни решили создать квартет. И назвались, соединив два слова, «Металлика» и «Апокалипсис». И получилось «Апокалиптика».

95-м году «Апокалиптика» разогревала «Металлику» на финских гастролях группы. В общем, с этого времени можно сказать, что финны получили известность. А в 96-м году выпустили альбом с каверами группы «Металлики». И стали известны всему миру. Сначала они не использовали ударные и вокал, но с появлением в репертуаре своих композиций в группу были приглашены и ударные, а первый вокальный опыт был проведен с вокалисткой Guano Apes Сандрой Насич в 2003 году. Сейчас ее и заслушаем.

Группа записала 9 альбомов. Сейчас усиленно гастролирует. Кстати, на концертах народ играет на дешевеньких инструментах. Только в студии музыканты работают на произведения старинных виолончельных дел мастеров. Рамштайн судились с апокалиптикой. Немцы подали в суд на использование бренда «Рамштайн» в рекламе альбома «World's Creed» после того, как Тиль Линдерман принял участие в записи трека. Видишь, немцы отсудили 45 тысяч евро у бедных финнов. Сейчас их и услышим.

Doch können wir

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.
2: И

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом.

знаешь роль. Став юнкером твоим на побегушках, ослабшая под панцирь боль, один раствор.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

тихих сумрачных залах музея, шкуры змей неестественно длинных, чучел всклоченных в мутных витринах, бесконечнейшая галерея, но жестоко чарует меня. После страшных чудовищ косматых, зал, где отблеск воды и огня, в крыльях бабочек страшно распятых.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Portishead. В Бристоле в 91-м году вокалисткой Бет Гиббонс и двумя мультиинструменталистами Джеффом Бэрроу и Эдрианом Этли при участии звукорежиссера Дэйва Макдональда была организована группа, играющая трип-хоп. А название? Это просто название родного города Джеффа – Portishead. С тщательно отобранными сэмплами живого джаза и намеренно искаженного лоу-фай звука группа обрушилась на головы публики. Еще до начала гастролей 150 тысяч копий разошлись по Америке. В 1994 году альбом «Джимми». В 2003 году этот альбом был включен в 500 величайших альбомов всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. А мы заслушаем с альбома 97 года Portishead песенку Only You. Всего же у группы три альбома, но зато какие.

like

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!
2: Стукни Ваську.
3: Ток-ток.
0: Закажи
2: песню.
3: Улетела.

Больше ждать не верю даже снам. Туман рассветный смешивает с дымом. В сердцах кричит, сказала, не предам. Я ей поверил, рай построил мнимый. Уставший ждать отчаянно не спит. Седьмую ночь рассматривает звезды. Он исхудал, он голоден, не брит. Ее любовь нужна ему, как воздух.

этой сойки. А сколько же воздвигли пирамид Тутанхамоны, прославляя стойкость.

силуэты. Он жарко шепчет, без нее погиб. Великий Боже, Боже, посоветуй. Прости меня, не знаю, как вернуть. Я настрадался, жизнь теперь не в милость. Я не могу былое зачеркнуть, не в радость все, что до недавно льстило.

Уставший ждать, идет ее искать. Терпеть разлуку больше он не в силах. А на столе исписана тетрадь. Там все стихи написаны для милой.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Нет формата.

Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

На площади праздник народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок истили мы уже никуда.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Пиория, штат Иллинойс, Мат Двейн, нью-метал. Жесть жестокая. А кто не видел их живьем, посмотрите клипец. Парни из глубины иллинойских заводов. А чё? Чад Грей работал на заводе, получал свои 40 тысяч баксов в год. Так он бросил работу, размалевал рожу и стал вокалистом крутейшей нью-металлистической группы США. Сами музыканты группы считают, что они играют математический металл. Как-то Мэтт Макдонах пошутил, что при написании музыки они использовали греческие счеты. Короче, надо слушать. Мат Двейн, хайпи.

0: нет билетов.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Итак, друзья, здравствуйте, наконец-то, у меня есть коротенький вариант отбивки, да, Юрка, спасибо тебе, сделал ты эту работу за меня, потому что у меня чувство руки не дошли бы никогда, вот, ну что, друзья, очередной четный вторник месяца, очередной, понимаешь, вечер, 9 часов, и сегодня в эфире неформатная бомбардировка. Это значит, что сегодня у нас подборка от компании Balt Music. Раньше она называлась «Бомба Питер». Вот, Юрка пишет, вот к 80-й бомбардировке я сделал обрезание джингла. Так и да! Так и бомбардировка теперь обрезана. Вот, и... прошлая программа, сейчас я поглядел в голосовалку, чтобы посмотреть, кто победил, но прям так мне грустно стало, я не знаю, бомбардировцы, что с вами, что за такой пофигизм вообще, там, знаете, у нас победитель трехнедельного голосования, три недели шло голосование, пятью голосами, друзья, пять голосов, Нестеров и Бондаренко, «Последний дождь». Собственно, поставим сейчас победителя. Послушаем длинный трек. Я успею стопочку проглотить. Вот, Женька, привет, свояк. Привет, диджей свояк. Пишет вот всем мегашаломский мегашалом. Вот, Антох Андреев, здравствуй. Ну и, собственно, поехали. Слушаем победителя прошлой программы. Собственно, знают победители уже, что надо сделать. Да, надо загрузить трек к нам на сайт, и я добавлю его в ротацию. Вот. Ну, а остальные там, знаете, как голоса, прям 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Я просто в шоке. Я не знаю, это, блин, такое ощущение, что даже сами за себя не проголосовали, не пришли. Ладно, слушаем Нестерова Бондаренко. Пермяки, ребята, поехали. Поехали.

Итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую всех, кто нас слушает в онлайне. Ну и отдельный привет нашим молчаливым слушателям, те, кто слушает записи эфира на подкастах у нас на сайте и делают это молча, как всегда. Вот, пока тут шла у нас песня победителя, да, Нестеров и Бондаренко, «Последний дождь». Пермяки, ребята. А, или там один пермяк. Ну, короче, я помню, что Пермь присутствует в данном коллективе. Вот, присоединялась целая куча народа. Со всеми поздоровался. Вот, что там еще у нас? Надо маслица заготовить. Масло, конечно. Масло у меня прям вот... Олежек видел, я у него на глазах. Короче, я начал как взбивать масло, а его... Я раньше не сепаратором сливки брал, а ну, ложечкой собирал с банок. Вот, и они не чистые, их выбивать надо больше часу. Вот, и тут мне Олежек позвонил, и он целый час наблюдал, как я выбивал масло. Теперь этот процесс будет занимать, ну, я думаю, от силы минут 15. Вот, так, что там еще? Витек пишет, у меня уже года 4, как скидку делают, хотя до пенсии еще долго. А, оба пермяки, и Нестеров, и Бондаренко, отлично. Так, что там еще у нас? Сбривай бороду, ты еще молод для этого. Да тут, как тебе сказать, я же бороду ращу с целью. Ну, есть у меня цель, я для этой цели... Ращу бороду. Потом, когда все это сделаю, я ее, как обычно, сбрею. Вот, и будет новое расти. Я же не то, что там я сижу, бороду отращиваю, да. Мне она нужна для дела. Вот, как я это дело проверну, так я ее состригу и, собственно, начну новую растить. Вот, а вообще мне, конечно, хочется косичку запасти. Я хочу такую жирную косу на бороде. Вот, поэтому мне надо хотя бы до пупа отрастить. Вот, заплести в косу, и уже тогда можно ножницами срезать. Вот, ладно, друзья, итак, ну, я смотрю, сегодня у нас новеньких-то никого нету. У нас сегодня все группы, которые у нас уже в той или иной мере участвовали в каких-нибудь из программ. Вот, вижу только раз, две группы, они, скорее всего, тоже у нас уже были, ну, просто я их не помню. Ну, на всякий случай, для тех, кто у нас в первый раз, расскажу, как общаться. Во-первых, у нас есть эфирный чат, он находится прямо на страничке прослушивания онлайн-потока. Вот, кто слушает в онлайне, не через приемники. Там, собственно, и стрим идет на этой страничке видео с Ютуба, который берется, и есть чат. Писать можно туда, все, что вы туда пишете, появляется, собственно, на стриме тоже, это все видно. Вот, ну и кому лень регистрироваться, лень переходить к нам на сайт, заходите во ВКонтакт, находите группу «Неформатное радио». Не забывайте, конечно, на нее подписываться обязательно. Вот, находите в видеозаписях группы. Прямо сейчас тоже идет стрим. И вот в комментариях к стриму, именно к стриму, пишите, их я тоже вижу. На Ютубе комментарии не отслеживаю. Ребят, туда не пишите, потому что, ну, мне просто не хватает места, чтобы еще ютубовский чат вываливать. Вот, и так я путаюсь. Вот, давайте начинать. Вот пишут, тульская версия БГ на максималках. Да-да-да, Андрюха. Мне именно так и сказали, когда я в крайний раз выступал в клубе М2. Вот, мне еще не хватало вот этих вот очочков кота Базилио. Вот, но я вообще прикинул, что не БГ, а вот есть этот фильм такой, как он назывался-то, господи, «Люди в черном». Люди, там есть такой Борис Животное. Есть там Борис Животное. Вот я хочу такие же очочки, как у него, стимпанк, и, собственно, буду один в один. Вот, ладно, давайте начинать новую бомбардировку. Сегодня у нас первыми наши давние друзья уже, группа «Свободный полет». Кстати, не вижу, где Илюха, он обычно не пропускает все это дело, но что-то не вижу. Вот, фиточка у него с Михаилом Семеновым, трек называется «Сцена».
Вот, сопроводиловки написано следующее. Это очередной сингл с альбома «Вместе», часть третья группы «Свободный полет», записанный совместно с Михаилом Семеновым из группы «Декабрь». Вот, собственно, все, что у них написано про трек. Давайте ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте. Вот, ну а я с вами сейчас стопочку пропущу. Поехали.

Итак, друзья, отзвучал у нас «Свободный полет» с Михаилом Семеновым, группа «Декабрь». И вот, смотрите, пишет мне Антоха, такое ощущение, что этот текст писали для блюзовой музыки, а в целом вполне себе. Вот, Юрка пишет, я с Илюхой тоже делал фиточку, но, видимо, выйдет свет только в 23-м году. Илья, молодец, работяга. Вот, Олежек спрашивает, где наш одесский друг Петруха? Олежек, если ты не в курсе, то за последние двое суток Российская Федерация разнесла к херам всю электросоставляющую и всю связи составляющую Украины. Поэтому наш одесский друг Петруха, видимо, просто не имеет возможности подключиться к интернету ничем. Вот, если только он сейчас сядет, нарисует пентаграмму и вызовет меня в качестве демона туда прям к себе, и мы с ним пообщаемся. Так, что там у нас? Димка Дмитриев пишет, на ДДТ похоже очень. Да, вот это вот. Да-да-да-да-да, если хочешь, Гарри. Вот мне кажется, это из ДДТ. Я сказал, что мне кажется, что я где-то слышал этот трек уже. Вот, а сейчас я понял, что вот эта вот часть, как вот эта фраза, она прям, по-моему, шевчуковская. Вот. Так, что там у нас? Серега Белый нарисовался. Пока мы слушали песню, пишет, вот скоро релиз сольного проекта. Вот, все фиты с Мишкой Семеновым превращаются в топчик. Ну, вполне себе, возможно, не знаю. Я не слежу за его творчеством, ты уж извини. Вот, Дениска пишет, в инсте был Петрух, сегодня заходил в гости. Вот, ну, значит, сейчас нарисуется, если в инсте был. Так, что там еще у нас? Приятная песенка, пишет Ром Ромыч. Дениска пишет, не могу я бомбу комментить, мне всегда кажется все в одной паре. Ну ладно тебе, ну прям все, не все. Бывают прям и классные вещи у них, и очень часто даже. Я помню, даже какая-то бомбардировка вся была идеальная. Такого редко бывает, но бывает все в жизни случается. Так, Витос пишет, а неплохой ракешник. Так, группу «Декабрь», если речь идет о питерской команде, слышал пожестче. Так это не группа «Декабрь», это группа «Свободный полет». А вот Михаил Семенов, он как раз из группы «Декабрь», и вот у них фиточка с Илюхой получилась. Вот, Илюха вообще последние, наверное, года полтора-два я его... уже как фитодеятеля только воспринимаю, потому что он прям соляники перестал делать. У него уже третий альбом пошел с фитками. Вот. Ему осталось только... Я не знаю, с кем ему еще фитку записать осталось. Надо... Давайте придумаем, с кем Илюхе записать фитку. Давайте подкидывайте идеи. Так. Не говорю, что плохо, но зачастую просто однообразно собирают. Миксеры более разнообразны по мне. Ну, потому что миксеры я отбираю. А, как тебе сказать, а Бомба Питер, они же что? Они собирают свежие релизы свои. Они собираются. Раньше у них был сборник «Охота». Вот, мы его гоняли, пиарили, да? А сейчас они просто собирают тех, кто у них издался в издательстве, собственно, и присылают мне по одной, по две песенки там каждые две недели. Вот, поэтому как бы у них, и выбор у них не так велик, понимаешь? Не так велик у них выбор, как у нас на неформатке. Поэтому, собственно, и получается, что все стоит, а голова качается. Вот, поехали дальше. Далее проект «Пэх». Я помню это название «Пэх», но я абсолютно не помню, как все это звучит. Честно, врать не буду. Вот, читаю сопроводиловку. Музыка и песни плюс стихи – это один из самых простых и доходчивых вариантов открыть в себе новое, услышать себя. Ведь ты слышишь только то, что есть в тебе, остальное летит мимо кассы, мимо мозгов. Это или пройденный этап и поэтому неинтересно, или слишком высоко и горячо обжигает. Я не знаю, что нужно тебе, послушай и решай. Собственно, вот такая
сопроводиловка, не написано, откуда ребята. Почему-то мне Дашка не пишет дислокацию. Вот, итак, проект ПЭХ, трек называется «Кот в сапогах». Поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируете, а я сейчас еще стопочку с вами дерябну.

Итак, друзья, 21:27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Сегодня четный вторник месяца. Значит, в эфире программа «Неформатная бомбардировка». Все треки нам присылает компания «Бомба Питер». Вернее, теперь это уже «Балт Мьюзик». Больше это не «Бомба Питер». Вот, но люди те же. Люди те же. Музыканты в основном тоже те же. Вот, просто поменяла название компания. А программа так и осталась. Бомбардировка. Я думал менять, не менять. Решил не менять название. Пусть она бомбардировка и останется. Вот, корпораты на Новый год с такой бородой. Это один из вариантов, Серега. Кстати, запросто. Мне осталось только что Коляновну напоить, чтобы она была такой отвязной снегурочкой, и, собственно, можно по корпоративам пройтись. Вот, это вот вообще нифиг делать, но на самом деле цель другая. Так, что нам пишут про песню? Мне почему-то кажется, кто-то смешал «Калинов мост» и «Сукачеву», пишет наш Дим Дмитриев. Антоха пишет «Неплохо». Так, Ром Ромыч написал «Хорошая песенка, мне норм». Что там еще у нас? Витос пишет, простенько, на раз пойдет, не больше. Так, что там еще у нас? Вот мы тут с Андрюхой из Челябинска зацепились по поводу, вот он пишет, что песня этой группы «Черный ворон» была саундтреком фильма «Балабанова. Война» в 2002 году. Вот, ну и я честно не помню, ребят, я не помню. Вот, вполне возможно, не буду ничего говорить по этому поводу, но у меня закрались некие сомнения, я их озвучил за эфиром, но не буду повторять. Но не знаю, врать не хочу, не люблю врать. Так, что, когда ты понимаешь, что борода начинает мешать? Когда она в рот лезет? Когда она лезет в рот, вот ты ешь, пьешь, она в рот лезет. Когда ты пьешь чай, у тебя вот здесь усы все мокрые, это жутко неудобно. Вот, и тогда я прям беру и все сбриваю к херам собачьим, пока она опять не вырастет до такого же размера. Вот, а сейчас я ее осознанно запустил, пусть она растет, растет, растет. Вот, во-первых, я хочу заплести косичку на бороде, ну хочется мне попробовать, вот, что ж я, блин. Вот, а во-вторых, у меня есть определенная цель, вот, она мне нужна для видеоряда. Так, покажи последствия прыща на пальце. На прошлом миксухе все обсуждали, очень желали. Кажется, ты его лопнешь. Я его лопнул, я же его в конце программы лопнул. Вот, теперь у меня тут дырка. Вот, видите, я не знаю, не видно, наверное, на камеру. Дырка, вот, 2 на 2 сантиметра. Будет совместный проект Зухер и Зизи Топ, а именно ЗЗЗ Топ. Зизизу, Зизизу Топ. Так, что там? Что там еще? Все. За такой бородой ухаживать нужно, так что вряд ли ты лентяй. Не ухаживаю, Ромка. Нет, вообще не ухаживаю. Честно, это все это. Я не из тех людей, кто вот как-то там зачем-то ухаживает. Видел бы ты мою машину, Ромка. Вот некоторые люди видели мою машину, и вот по ней не скажешь, что я за ней ухаживаю. Причем она так выглядеть начала прям сразу же. А брал я ее в автосалоне новую, нулячую, на ней муха не сношалась. Вот. Так, что там еще у нас? Что-то там еще. Все, все, по треку больше ничего не написано. Все вспомнили про прыщ. Это не прыщ, это был большой надутый ожог от болгарки. Вот. Корги ночью, эти сволочи вылизывают мне ноги. Это просто, это, они спать не дают. Они прям сидят и говорят, ногу, дай, Зухер, дай ногу. Вот, одну ногу им спустишь, подходит второй, говорит, давай вторую ногу. Спускаешь им обе ноги. И вот так вот в такой положении спать очень, очень сложно. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Живая рыба», это точно Питер, я точно знаю, что это Питер, вот, наш уже друг, уже давний Мишаня, тоже, кстати, что-то я его не вижу ни хрена, где он, где Мишаня, вот, ну и читаю сопроводиловку. «Живая рыба» не просто забавное название, это генератор эклектичной музыки, который работает без перебоев. Сегодня генератор выдает нам лирическую композицию, способную увлечь своей искренностью и простотой.
Вот, послушаем романс усталого человека от живой рыбы, город Питер. Поехали, собственно, поехали, понеслось.

Итак, друзья, 21:37:37. Вот такая красивая система время. У меня пока звучала у нас живая рыба. Вот, тут пришли все мои собаки, поздоровались, все в камеру заглянули. Вот, мы тут с Олежиком обсуждали за эфиром по поводу того, что можно ли заводить дома коржа, если дома уже живет кролик. Если дома уже живет кролик, можно. Можно заводить, потому что коржи, они очень добрые собаки, ну просто добрейшие. Но, предупреждаю, они весь дом разнесут, потому что как только кролик поймет, что с этим коржом можно бегать от души, они будут бегать от души, а бегать они любят. Так, Вива Тюбик, да? Да, Тюбик — это у меня главный бандос дома. Так, ладно, нарисовался у нас Витек, наш боевой хомяк. Спросил я, как дела, пишет: все отлично, живы, слава богу. Вот, а что еще для счастья надо? Все живы, все здоровы, что еще нам желать-то надо? Все хорошо. Так, что ты нам такие сопроводиловки не пишешь на неформатке? Слушай, Дениска, я не успеваю я этим заниматься. Я основные свои функции не успеваю выполнять. Какие мне еще в жопу писать сопроводиловки? Вот скажи мне. Если бы я на этом деньги зарабатывал, тогда оно бы, конечно, я бы с 8 утра до 5 вечера сидел бы, придумывал бы сопроводиловки, занимался бы какими-то там этими вот новомодными делами, там видосики бы корябал. Ну, у меня есть работа, есть семья, как бы, и неформатка, она мне денег не приносит, только вот чтобы саму неформатку содержать. Ну, бывает, там 5-6 тысяч останется, но это не часто. Не часто происходит. Вот, так что некогда мне вам рисовать сопроводиловки. Давайте уже сами как-то напрягайте свои мозги. Так, Юрка пишет: лежу на гитарке, подыгрываю, нормальный фа-мажорчик. Олежек пишет: вот как люди так чисто пишут акустические гитары, аж завидно. Вот как записана акустика, губная гармошка, большой зачет. Слушай, ну как пишут? Садятся и пишут, не спеша. Вот, один раз запишут, послушают, понравилось — оставляют, не понравилось — удаляют, записывают еще разочек. Так микрофон поставят, сяк микрофон поставят. Вообще акустику писать мне на пьезе понравилось, очень хорошо звучит, прям чистенько. Вот, ну, в основном, конечно же, на микрофончике ее пишут. Вот, так что методом проб и ошибок подбирают нужную комбинацию, как поставить микрофон, на каких уровнях. И пишут без труда. Не поймаешь ничего в трусах. Вот, ладно, лирично по осеннему. Андрюха нам пишет, что там, басы ударные, понятно, все вкусно. Денис Кот пишет: этот трек более-менее понравился. Понравился, что там, романтично, эстетично и красиво. Мне нравится песня, пишет Пермяк наш Витос. Антоха пишет: неплохо, но действует усыпляюще. Так, Ромыч вот написал: опять на Макаревича и похоже, и тому подобное. И тому подобное, но песенка в своем стиле норм. Слушай, ну, а чё бы нет-то? Чем тебе плох Макаревич? Чем? И почему ты прям присвоил Макаревичу одному петь как Макаревич? Ну, музыка, слава богу, она общедоступна. Вот захотел и спел как захотел. Так, что еще? Вива Тюбик, все. Все, больше комментариев нету. Ну и, собственно, отлично. Но Мишаню я не дождался. Не дождался Мишаня. Я думал, сейчас он придет, и мы с ним пообщаемся. Он не пришел. Видимо, будет мне писать опять потом после эфира, когда выйдет запись. Поехали дальше. Далее у нас «Прощай, привычка». Вот. Если я не ошибаюсь, ну, может быть, я ошибаюсь, конечно, но мне кажется, что это тверская группа. Почему-то мне так кажется. Вот. Вот у меня почему-то то ли Тверь, то ли Нижний Новгород. Вот хоть убей, не знаю. Но мне кажется, что это все-таки Тверь. Вот. Читаю сопроводиловку. Новинка от группы, которая с легкостью избавляет от старых и новых привычек. «Прощай, привычка», «Осторожно, Медуза». Вот, трек называется «Медуза». Поехали, ставим, слушаем.

Итак, другие подруги, 21:47 на моих зеленых системных. Мы тут, думаете, что обсуждали? Думаете, мы обсуждали медузу от «Прощай, привычки»? Нет. Мы обсуждали другую медузу, от которой меня тошнит. Вот, ладно. Что там нам пишет народ? Вот, хорошая, легкая песенка. Так. Олежек пишет, вот, легкий, очень душевный трек. Что было до этого, было, ну, уж слишком няшно. А вот этот трек прям хорошо зашел. Поп-рок в хорошем смысле. Так. Что там еще у нас? Прога — это хорл. Ром Ромыч, я не понимаю ваших этих... Как это? Ваших... Как это называется, когда в другом... в другой области по-другому говорят, да? Блин, все, я тупею, люди. Я тупею. Ладно. Олежек пишет, что у меня с приложухой тоже проблемы. Ну, я не знаю. Да, надо. Надо дорабатывать. Конечно, так это же бета-бета-бета-версия. Ребят, это даже не черновик был. Да, это просто вот, как сказать, прям это предварительная версия была. Это абсолютно нерабочая. То есть это просто, чтобы собрать первую часть ошибок, да, которые вот у вас появятся. Как бы мы эту часть ошибок собрали, я отправил их разработчику со своими пожеланиями и небольшим матерным присвистом, да, вот, и как бы работаем дальше, настроиться, все будет, я думаю, все же сразу не делается. Так, ладно, поехали дальше. Олег не любит няшки, Олег няшки любит. Вот, а как он поет, няшки, это ж прям вот, а все его куда-то тащит в альтернативу, в панкуху куда-то, хрен знает, ему надо няшки петь, вот, глазками хлопать, на гитарке играть, девочки будут плакать, потеть и, понимаешь, короче, источать влагу. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа Тюленева, группа из Москвы. Вот, читаю сопроводиловку. Самая питерская и одна из самых жизнеутверждающих по духу песен московской группы. Текст снова кружится, как бы вступает в диалог со знаменитым стихотворением Бродского. Теперь все чаще чувствую усталость. Утверждаю, что голос птицы, вскрикивающей о жизни, где тут вот, всегда будет громче нытья душных улиц. Мы, не замечая того, что живем под крылом ангела, поэтому все будет хорошо, нам повезет, и это точно. Вот, все прочитал неправильно, но, ну ладно, как-то прочитал. Итак, группа Тюленева, город Москва, снова кружится. Поехали. Поехали.

кто следит за тобой. С высоты подает тебе знак, если в душные ночи тебе снова не спится.

все прошло. Бесполезно, зови, не зови. Столько лет от пронзительных слов не сжимается сердце. Но за окнами

Итак, другие подруги, 21:55:50. Вот такое красивое системное время у меня на зеленых системных. Только что у нас отзвучали. А у меня ОБС-ка опять отключилась. Да, сейчас вы потеряете стрим, друзья. Сейчас вы потеряете стрим. Сейчас я отключусь и подключусь на стриме. Но на радио-то я есть. С радио я никуда не пропал. Вот, только что у нас отзвучала группа Тюленева. Снова кружится. Блин, Мишань, классная песня у тебя получилась. Я тебе честно говорю, прям мне... Я за тебя очень рад. Мне прям очень понравилось. И... Прям вот мне жалко, что почему ты на Balt Music сдался. Ну ладно, дело твое. «Тихое место» фильм. Да, мы тут сейчас за эфиром обсуждали про то, как тут Дениска написал, что он упал с мешком сахара на работе. Вот, пойду, говорит, ногу перебинту. А я тут вспомнил, как я с мешком цемента ногу пробил гвоздем на сквозняк. Вот, и как бы мы сейчас за эфиром все это время обсуждали, кто как и где травмировался, и до какой степени. Так, слетел эфир у меня, пишет, да, отключается почему-то ОБС-ка, надо ее попробовать обновить, я не знаю, вот она в прошлый раз у нас тоже отключалась постоянно, сейчас опять. Я так подозреваю, что... Это связано с вот этими вот всеми делами, которые сейчас происходят в мире. Я сомневаюсь, что это дело в ОБС-ке, но будем надеяться, что дело в ОБС-ке. Так, ежели про травмы тема, добавлю. Слесов упал на даче, лопнула доска, штанины зацепил кусок треснутой доски. Это меня самортизировало, но отборный мат слышал весь заокский. Плечо и правую руку повредил чутка. Так все окей. Слушай, Олег, я раз... Короче, мы работали на крыше, у меня целая бригада была. Вот, и я, короче, падаю с крыши внутрь дома. Падаю, там уже были подшиты потолки снизу на каждом этаже. То есть я, получается, падаю с третьего этажа, пробиваю потолок второго этажа. Падаю, пробиваю потолок первого этажа и падаю на лестницу. И, а летом дело было, короче, лежу, смотрю вверх. Там две дыры таких шикарных, опилочки так, знаешь, лучи солнца, там опилочки сыплются так медленно, и три морды на меня смотрят, типа, живой, не живой. Я говорю, живой, придурки, они как давай ржать, вот. Там хозяева спрашивают, вы что, говорит, ребята, ржете? Да, говорит, Зухер у нас тут, ну... Как я скажу, упал. Зухер тут у нас упал, звезданулся. Вот, они говорят, а что вы ржете-то? Да, говорит, смешно. Вот, так что летал не раз. Летал не раз. Вообще люди, которые работают на стройках, по-моему, могут бесконечно долго рассказывать, сколько раз и где летали, протыкались, ломались. Это вообще, по-моему, вполне нормально. Так, Юрка пишет, играл с этими ребятами на одной площадке, очень меня тогда впечатлили, вроде все просто, но душевно и вкусно. Так, что там еще? Трек зачетен, думаю, комментов излишне, все четко. Так, что там еще? Приятная, спокойная песенка. Вот, Антоха пишет, неплохо. Что? Ну и все. Все, больше ничего никто не написал. Нет, классно. Вот, по поводу того, что слетел у некоторых стрим, ребят, ну, это АБС-ка отключилась, подключилась, отключилась, подключилась. Слушайте, в конце концов, радио. Вот, там я не пропадаю. Ладушки, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас ребенок. Дальше у нас ребенок. Прям был он у нас уже с двумя песнями. Вот это третья уже песня. Матвей Алерт. Матвей Алерт, внезапное новое чувство, новое откровение и новые смыслы поднимают на долгожданную высоту со скоростью движения электросамоката. Вот так написано в сопроводиловке. Матвей Алерт, вне игры, поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22-03-33. Вот такая красивая системная комбинация у меня. Вот, обсудили за эфиром. Я ругался матом. Просят все ссылку на трек. Ребят, нет у меня ссылок. Музыкант сам почему-то не присутствует в эфире, чтобы кидать ссылки. Могу вам просто сказать, как называется. Еще раз повторю. Матвей Алерт. Трек называется «Вне игры». Вот, это 14-летний мальчишка из Питера. Собственно, это уже третья песня, с которой он звучит на неформатке. Вот, и все три разные, кстати. Все три разные, прям абсолютно. Первая была прям, я помню, прям цой-цой-цой. Вторая была такая, что-то средненькая. А сейчас вот вообще 8-битная какая-то история прям из 80-х. Так, что нам пишет народ? Очень хорошая композиция, мне зашло. Милая песенка. Чего это играет? Скинь ссыль, плиз. Так, еще раз напомните название исполнителя всей песни. Очень понравилось. Тема трека обалденный. Трек, ссылочку можно ли? Можно ли? Вот, все. Молодец, парнишка, крутейшая работа. Собственно, всем понравилось. Всем понравилось. Ребят, Матвей Алерт, Питер, трек называется «Вне игры». Вот, находите. Ну, раз мне Бомба Питер его прислали, значит, он уже у них вышел. Собственно, уже на всех площадках, я думаю, присутствует. Так, вот Олежек пишет, как-то волнуюсь, ведь санкции перекроют все с Европы, а наш любимый неформат терять не хочется. Мы тут уже как большая добрая семья. Олежек, ну, если перекроют нам вилы, ну, что делать? Перенесу тогда все в Россию, но тогда я уже не потяну 4 сервака, конечно, будет меньше слушателей. Вот, но, ну, мы останемся на плаву, никуда мы нахрен не денемся, не переживай. Вот, просто придется затянуть пояса. Или придумать, как с вас надоить денег со всех, чтобы покупать также 4 сервера, но уже в России. Хотя, блин, вот смотрите, вот один сервер в Германии, да, который мне обходится в 50 евро. В России такой же сервер стоит 130 евро, но он в 2 раза хуже по параметрам. То есть то, за что я плачу 200 евро в Германию, в России будет, значит, стоить не 600, а 1200 евро, потому что там прям ровно пополам все они делят. Короче, наши они зажрались. Вот, ладно, поехали дальше. Далее группа «Ветер всем». Не знаю, вот этих ребят я не помню. Если даже они у нас были, я их просто не помню. Вот, но будем надеяться, что просто вот они у нас первый раз.

Читаю сопроводиловку. Новый релиз от группы «Ветер всем». Летняя хороводная песня на Востоке. Хороводные песни являются отдельным жанром русской культуры. Хороводить значит ходить, водить. И традиция эта, отражающая жизнь и быт наших предков, пришла к нам из самых глубин веков и времен. Как и все творчество «Ветер всем», данная песня является единым музыкальным полотном, состоящим из самобытной музыки, медитативно-созерцательной аранжировки и завораживающих голосов. Твою мать, ну если вы окажетесь хуже, чем сопроводиловка, я на вас поставлю жирный черный крест. Вот, «Ветер всем» на Востоке, поехали, ставим, слушаем.

Итак, другие подруги, 22.14 на моих зеленых системных. Только что у нас звучала группа «Ветер всем». Вот, ребята прям очень порадовали. Я очень люблю такую музыку, на самом деле. И вот мы за эфиром выяснили, Андрюха мне написал, что были они у нас уже в какой-то программе, и они даже победили в бомбардировке, но, по всей видимости, они ни хера не загрузили свой трек, потому что они или даже не знают о том, что участвовали, или им просто было даже наплевать, как все это дело прошло. Вот, поэтому группа «Ветер всем». Вы, оказывается, уже были у нас в бомбардировке, вы победили. Я уж сейчас не помню, какая была песня. Вот. То, что сегодня звучало, мне тоже очень понравилось. Поэтому уж оторвите жопу от дивана, загрузите, пожалуйста, свои треки к нам на сайт, чтобы можно было их как-то уже разместить в ротации. Так, давайте буду читать комментарии. Что там у нас? Вот, прикольно, однако, зачетно. Интересная композиция. Да, Серега Тихой вот пишет, не знаю, к сожалению. Слушай, ну, мне кажется, питерские ваши ребята. Ну, хотя Питер-то большой, ё-моё, там сейчас столько уже субкультур по Питеру бродит, что, наверное, всех и невозможно уже знать и помнить. Так, Ром Ромыч пишет, что это электронный фолк. Антоха пишет, медитативности я как-то не заметил, но фолк весьма добротный. Так, пишет, что-то нас мало сегодня. Слушай, ну, во-первых, у нас, ну, половина в чате общаются, не только на стриме. Вот, во-вторых, ну, бомбардировки, они всегда такие почему-то, и музыканты неактивные, что-то как-то все через жопу, по большому счету. Так, будет ли шаман? Будет, Ромка, мне уже варган привезли, вот, видишь, все, мне его Серега довез. Вот, ну, надо заняться, записать. Тут все дело в том, что он не в ноту. Ну, не то, что я хотел. И, ну, короче, совсем не то, что я хотел. Он, во-первых, не басовый. Во-вторых, не та нота. Но я думаю, я его потюню, доведу до ума на плагинах и что-нибудь изобразим. Надо сейчас просто... Или просто перенести в другую тональность всего шамана. Короче, надо садиться и заниматься. Это будет достаточно длительный, но, я думаю, интересный процесс. Вот, но шаман однозначно будет. Так, Зухер, ты пьяный? Я не видел, когда ты... Стоп, я пьяный? Ты что, когда ж я был пьяный-то? Нет, я совсем не пьяный. Сыграй синего оленя на нем в конце. На варгане? Да ладно, нет. Ну что ты, что ты? Так, что там? Как только запишу свою первую песню, принесу тебе, скорее всего, что попрошу свести его. Заодно Олежек, я откажусь. Я тебе сразу говорю, я откажусь. Сводить мне некогда. Некогда, друже. Я тебе честно говорю, я себе песни не успеваю делать. Понимаешь? Я просто даже записать мне не хватает времени. Уже даже не то, что сводить. Понятно, что сводить колка будет. И аранжу основную колка будет делать. Но мне даже свои песни некогда сделать. Поэтому ты не обижайся. Сводить я тебе не возьмусь. Вот. Когда сделаешь минусовки, можешь приехать, я тебе запишу вокал твой. Вот, можешь у меня записаться. Но сводить не возьмусь, потому что это долго, это надо садиться и заниматься, потому что это не так, что прям с кондачка раз и сделал. Вот, ладно, едем дальше. Да, вот этих ребят я точно не помню. Рома Базаров и Флайт. Вот, трек называется «Полоний». И сопроводилось следующее. Новый трек отличается высокой радиоактивностью и излучает положительно заряженные альфа-частицы. Собственно, ставим, слушаем, вы комментируете, поехали.

Итак, друзья, 22-22-44. Вот, смотрите, блин, у меня вообще сегодня весь день, весь эфир красивые цифры на системных. Только что у нас была, ну, группа, наверное. А, нет, это какая-то фитка, Рома Базаров и Флайт. Вот, Юрка пишет, Захар даже на текст обратил внимание. Ну, потому что очень насыщенный текст. Очень насыщенный, очень музыка сложная, прям для восприятия. Все очень сложное. Вот, Ром Ромыч пишет, о чем там поют, что-то не понял я. Там между ладоней полоний. Вот, а когда полоний между ладоней, это что? Это прям микроядерный анонизм. Бодрый ритм, но песня не зашла, пишут. Вот, при всем уважении, не зашла песенка. Полоний шедевр, да, это наше воспитание. Серый, все дело в том, что это наше невоспитание, я думаю. Ну, ты знаешь, вот... ну, ладно, на эту тему можно много и бесполезно, бессмысленно дискутировать. Будем надеяться, что когда сейчас закончится интернет... Сейчас все случится, закончится интернет. Вот, будем мы все копаться на своих огородах. Ну, кто жив останется. Вот, и телевизора не будет. Будем нормально воспитывать детей. Ну, кто еще сможет их зачинать и рожать. Вот, так что... Надежда есть. Надежда есть, что вместе с ядерным грибом в нашем лесу вырастет не только ядерный гриб, но и подрастет, понимаешь, культура бытия в целом. Вот, да, давай лучше бахнем. Ну, наливай, наливай. Я же сейчас должен... Ну, давайте я тоже налью, продискутирую на тему того, что запись сегодняшнего эфира появится на сайте Неформатного радио в четверг ночью, то есть послезавтра. Вот, появится голосовалочка, ссылочка на голосовалку появится в группе Неформатного радио. Вот, поэтому, кто еще не подписался, подпишитесь. И Андрюха, ну я опять вангую. Вот. Это была финальная песня сегодняшнего эфира. С радиослушателями я прощаюсь до завтра. Услышимся завтра в рамках программы «Неформатный миксер». Сейчас вы услышите Victory Band. Моя любимая песня. Прям вот из того альбома. Мертвые не лгут, по-моему, да, называется. Витек, поправь меня, если я не прав. Вот, прям первая песня альбома. Вот, я когда пластинку прям вставил в машине, и она заиграла, я прям так вскайфнул. Вот, с радиослушателем прощаюсь до завтра. На стриме я еще повисю, по крайней мере, минутки 3 точно. Бабахнем, покурим, потрындим. Вот, ну и оттуда я тоже исчезну. Все, радиослушатели, пока, на стриме я еще есть.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

Сидели, молчали, смотрели в глаза и боялись подумать, что это нам снится. 400 лет, 8 жизней подряд.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В его руках гитара плакала, рыдала, смеялась, разговаривала. Обо всем делилась с людьми, всем, что вмещалось в ее деревянную душу. Этот человек стал ретранслятором, переводчиком шести струн и переводчиком с гитарного на человечий. А зовут его Джеймс Маршал Хендрикс. Родился в Сиэтле, штата Вашингтон, 27 ноября 1942 года. Умер 18 сентября 1970 в Лондоне. Входит в клуб 27. Ну, кому надо, прогуглите, что это за клуб. Еще при жизни его называли виртуозом. Он открыл бесконечный источник возможностей нового звучания и по праву занимает первое место среди всех гитаристов мира.

Хендриксе было намешано столько всего. Его прадед был чероки, другой прадед ирландцем. Дед и бабка были вообще актерами театра варьете в Ванкувере. После смерти матери Джимми купил себе гитару за $5, акустическую, такую плохенькую, и начал играть. Он был левшой, но отец заставлял его играть, так как думал, что вот это вот левша – это все от дьявола. При отце Джимми играл правой рукой. Дело в том, что был риск раз и навсегда расстаться с гитарой. Но отец уходил, и он переворачивал гитару и играл левой рукой. В результате смог освоить технику upside down. I know you like the dance. Oh, but I'll give somebody else a chance. I'd like to express myself. Get back, you're ruining my health.

В начале 60-х Джимми Хендрикс послужил дяде Сэму. Ну, то есть в армии. Случилось так, что он угнал тачку, и его поймали. Адвокат добился того, что вместо тюряги Джимми забрали на 2 года в солдаты. В ВДВ. Поняли? С парашютом прыгать. Но десантник из него был никудышный. Он спал на посту. Все дела, что ему поручали, проваливал. Про таких говорят, у них даже говно в руках ржавеет. В итоге, не отслужив и года, Хендрикса демобилизовали из-за травмы, полученной при прыжке с парашютом. В 64-м году Джимми попал в Нью-Йорк, где, как приглашенный музыкант, работал с Сэмом Куком. Тина Тернер играл в группах Литл Ричарда. Познакомился с Фрэнком Заппой, который показал Хендриксу то, что только что изобретенную педаль эффекта «Вау-вау», которую Джимми освоил в совершенстве, сделав неотъемлемым элементом фирменного звучания Хендрикса.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Итак, друзья, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие! 21.00.57 на моих зеленых системных. С вами Диджей Зухер. Сегодня у нас вторник. А это значит, что очередная неформатная бомбардировка у нас в эфире. Сегодня у нас будут очередные 10 треков от компании «Бомба Питер». На прошлой неделе сорвалось, ребятушки, сорвалось. Не успели мы сервак запустить. Ну, что тут сделаешь? Такая вот. Ну, если я сейчас начну вам жаловаться, это будет очень долго. Вот, я жаловаться не буду. Все, сервак работает, и уже даже начали работу над новым сайтом. Так что давайте, прежде чем начну программу, я вас еще раз попрошу заглянуть в свои профили в неформатке. Вот, посмотрите, какие у вас там почтовые адреса указаны, потому что, когда мы обновим неформатку, вам всем придется восстановить пароли свои. Вот, а восстанавливать вы их будете по имейлу по своему, поэтому проверьте обязательно, чтобы... у вас на сайте в профиле был указан

здравствуй, дорогой. Дениска, наш воронежский друг, приветище. Игорян с Малой Ярославца, здравствуй. Антоха, здравствуй. Серега Онский, привет тебе. Вот, из Челябинска нам кинули еще немножечко деньжат. Ребят, спасибо огромное всем, кто поддерживает, потому что сейчас реально просто вот, ну, очень нужны деньги. Вот, потому что вот уже из того, что мы... я вам могу сказать, что уже 37 тысяч потрачено. Уже потрачено 37 тысяч, то есть вот мы... Одну часть мы сделали. У нас три этапа работ. Вот первый этап мы закончили. Все. Сейчас уже начался второй этап. Сейчас уже начались работы по обновлению сайта самого. Вот. И уже потом третий будет этап, самый глобальный, мобильное приложение. Поэтому все, кто помогают, спасибо вам огромное, потому что приходится нанимать специалистов. Все это дорого. И сам я, понятно, все это не потяну. Вот. И... просто замечательно, что вы неравнодушны. Вот, Олежек, здравствуй, дорогой. Здравствуй. Нет, не форматка еще не обновлена. Еще только мы пока сервер обновили, но уже он работает стабильно. Это раз. Во-вторых, в будущем мы уже теперь сможем отслеживать, какие треки в эфире играют. Давно уже вы просили об этом, да? Соответственно, мы сможем считать, какой трек сколько отзвучал раз в эфире. Вот. И я уже начал изучать вопрос по неформатному ТВ, так что скоро у нас будет свой телевизор. Так что, ребят, мы двигаемся в нужном направлении. Хабаровский наш друг, здравствуй, дорогой, пишет: я с вами выспавшийся, привет. Здравствуй, дорогой, своя компания, Алекс, здравствуй. Ну что, давайте начнем уже основную часть программы. Итак, сегодня вторник, сегодня неформатная бомбардировка, должна она была быть на той неделе, но не успели мы, малеха, поэтому начнем сегодня. Итак, смотрите, победитель прошлой программы у нас группа «За чертой» со своими копипастями, давайте я их нон-стопом запущу, ну, нон-стопом, один трек, какой там нон-стопом, слушаем победителя прошлой программы. И начнем основную часть, начнем новую десятку треков слушать. Ну, а мы тут сейчас за эфиром на стриме еще потрепимся. Еще раз напомню, кто у нас первый раз. Саня Клементьев, привет, здравствуй, дорогой. 300 лет тебя не видел, не слышал. Сегодня два раза тебя в эфире слушал, пока работал. Вот, поехали, собственно.

Итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21.10 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Тут вот хабаровский друг пишет: мне такая каша приятна на слух. Я тут с ним распинаюсь, я думал, он стрим смотрит, а он мне. Расскажи мне, хабаровский наш друг, у тебя получилась та самая настойка, которую ты у меня рецепт спрашивал, брусничная? А то я же так и забыл у тебя спросить. Мне интересно, насколько брусника себя хорошо ведет в самогонке. Думаю, тратить на бруснику самогонку или нет, или смысла нет, потому что на клюкве должно быть нормально. Так, Настюха пишет: вот нет, в этом году мы не участвуем, посидели в жюри и хорош. Вот такое по молодости прям обожала, сейчас остыл, только в рамках ностальгии, в живом исполнении послэмить с удовольствием. Когда длинно, я только за бойкот коротким радиопесням. Вот. Слушай, ну, а чем плохо? Ну, я тебе скажу так, Limp Bizkit сам вот реальный, сам реальный, натуральный Limp Bizkit, я его еще... Кстати, вот эти все песни, которые слизаны, они же очень старые. Это еще времен, когда Зухер работал в отделе культуры, и я проводил вечера кому за 30, представляете, да? Вот, и кому за 30, это были пьяные дискотеки, просто тут там у нас еще был открыт бар, вот, и в принципе там вся адекватная публика шла, и там не было вот этого два кусочка колбаски, нет, там вот мы колбасили Limp Bizkit, то есть там было жестко, здорово, и даже стриптиз, даже был стриптиз. Вот, но потом, когда какая-то тетка из администрации жирная зашла, вот, а там тёлки красивые у нас это прям плясали по сцене, все. И так видно, жаба задрала эту тетку, потому что ее мужик начал туда пялиться, и у нас там вплоть директора чуть не уволили. Ну, я сделал хитрее, я просто забрал в аренду все танцевальные точки города. И у нас были официальные мероприятия, а потом я, короче, полмесяца мне отдел культуры платил, а полмесяца я платил отделу культуры зарплату. Так что, кстати, у нас на этих выходных был день культработника. Так, что там? Охват вещания больше, чем у всяких региональных радиостанций. Слушай, ну у нас охват вещания весь мир, Андрюх. Ну что тут уже прибедняться-то? Ты знаешь, я как FM-ом болел. Ой, я так хотел FM. А сейчас я посмотрел, у нас статистика 1,5 миллиона, миллион. У нас самое маленькое количество подключений было 800 тысяч. Самое маленькое в сутки. Ну, поди хреново. Мне кажется, не каждая региональная радиостанция возьмет столько за сутки. Так что меня вполне устраивает то, что у нас сейчас происходит. Если у меня будет, конечно, 4 миллиона свободных, я попробую FM замутить в Туле, но, блин, я уже так не болею им. И опять же, будет FM, это будет цензура. Будет цензура, будут нагибать все, кому не лень. Приедут господа единороссы, скажут: давай, вот даешь нашу политику партии, а то мы у тебя отберем лицензию. И получится, что 4 ляма выкинуты на ветер. Поэтому я сейчас FM-ом вообще не страдаю, мне плевать на него. Я знаю, что нас ретранслируют ребята, мне этого достаточно. Они продают рекламу, им хорошо, а нам хорошо, что нас там люди слушают. Так, ладно, что, начнем. Итак, друзья-музыканты, Вадим Манцев, привет, здравствуй, дорогой. С тебя мы прям сегодня стрим начали. С тебя прям сегодняшний стрим начался. Господа музыканты, все, кто сегодня участвует в эфире, не забывайте, если слышите свой трек в эфире, прям сразу не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы во ВКонтакте, на свои сайты, на свои там мероприятия ближайшие, кидайте во все чаты и в стрим. Смотрите, общаемся мы в стриме, в комментариях к стриму во ВКонтакте, в комментариях к стриму в Ютубе и в Дискорд-чате. У нас ссылочка на Дискорд-чат есть и на сайте в разделе «Неформатный радио миксер». Ой, и «Бомбардировка», господи, я все путаю уже. И у нас в эфирной теме во ВКонтакте тоже ссылочка на Дискорд есть. Вот, ребят, кому не сложно, продублируйте дискордовскую ссылочку, пожалуйста, в стримовые чаты, вдруг кому-то надо, чтобы они туда добавили. Вот,
Короче, кидайте ссылки, как себя услышали, ссылочки, какой только можно на себя компромат бросайте, вдруг вы кому-то понравитесь, чтобы люди могли сразу перейти, добавиться и стать к вам ближе, в принципе, для этого все и делаем. Ну и начнем. Итак, смотрите, первый участник сегодняшней десятки от компании «Бомба Питер» у нас Дмитрий Малышев. Читаю сопроводиловку. «Быть счастливым...» Это не то. «Быть счастливым» — этот трек называется. Дмитрий Малышев, музыкант из Краснодара с нижегородскими корнями, пишет прекрасную музыку, сфер о высоких чувствах, играет и поет, впрочем, обычно что-то совсем другое, воспитан на Битлз и русском панке, что, впрочем, совсем не ощущается в музыке, владеет всеми инструментами на свете, но, впрочем, это невозможно подтвердить или опровергнуть, ибо лень. А характер скверный, не женат, но, впрочем, интригует. Итак, ставим, слушаем, Дмитрий Малышев. Краснодар. Трек называется «Быть счастливым». Поехали.

Итак, друзья, здравствуйте. Снова 21-21-07 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я тут на стриме говорил, что на Юрку Арцизову очень тембр голоса похож. Ну, прям очень. Если знаешь, вот как слушать за перегородкой, да, когда бу-бу-бу-бу-бу. Ну, то есть ты слышишь только там средние и низкие частоты. Я бы перепутал. Вот запросто бы перепутал с Юрой Арцизовым. Так, пишут вот, кстати, в песне «Фишки, как у Агаты». Интересные электронные звуки, как у них. Вот, Юрка спрашивает, почему написал в сопроводиловке, что не женат. Ну, вдруг жену ищет. Так, Антоха пишет, бодренько, хороший старт. И все, что-то как-то тихо у нас. Ни самого Димы нету. В чат не заявился, ссылки не кидают. Ну да ладно. Ну да ладно. Не хотят общаться. Так, ладушки, что там у нас? Что там у нас далее? Далее у нас Новороссийск. Новороссийск. Новороссийск — это же у нас Черное море, да? Смотрите, у нас Краснодар. Новороссийск. Походу, вот все, погода, как это есть поговорка, да? Погода шепчет, займи, но выпей. Владимир Камлевой. Владимир Камлевой, город Новороссийск, гитарист и певец. Ранее работал в группе «Карма», на данный момент выступает сольно. Песня «Одинокий мой Новый год» была написана в непростой жизненный период. Думаю, ее содержание найдет отклик во многих сердцах. Ну, давайте послушаем. Владимир Камлевой, «Одинокий мой Новый год». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте, потому что артистам же интересно знать ваше мнение, мнение слушателей. Друзья-то они же всегда хвалить будут. Вот. Издатели тоже всегда будут хвалить. А вот хочется уже услышать, а что вы на самом деле думаете.

Итак, друзья, 21-26 на моих зеленых системных. Вот, и смотрите, Руслан пишет, точно ли в прошлый вторник должно было это звучать? Не несколько ли месяцев назад? Так, Антоха пишет, неплохо, прям как у меня. Так, что еще пишет? Приятно на вкус, не напряжно. Лучше поздно, чем никогда, сказал старый еврей, положив голову на рельс, глядя вслед уходящему поезду. Да, тоже хорошая мысль. Андрюха пишет, наш челябинский друг, формат песни почему-то 70-е года навеивают. Очень лампово звучит. Так, Настюха вот написала, что... Сейчас, где тут? Вот, эта песня будто бы саундтрек из советского кино. Так, хабаровский друг наш Димка пишет, на стриме песню из-за балабольства не слышно особо. Вот, у меня Новый год 1 апреля начнется. Так, Настюха пишет, тут надо в текст вникать. Короче, а я с этим плохо совладаю при первом прослушивании. Вроде о чем-то грустном вспомнилась, одинокая бродит гармонь. Вот, по поводу звука и стрима, ребят, если вам надо качественного звука, слушайте радио. Там песенки все звучат достойно, пристойно, в стерео и красиво. Стрим — это чисто моя отсебятина, моя самовольщина, да, для себя любимого делаю, просто чтобы вы видели, когда пора наливать и когда чокаться. Поэтому на стриме звуковая составляющая минимальная. Вот, зато визуальное на все 100%. А кому надо хорошего звука, слушайте радио. А кому надо и то, включите радио и стрим. И на стриме звук уберите, и будет вам счастье. Вот, но от себя что хочу сказать. Мне напомнило, ну, как бы, ну, бардовщина, она и есть. Бардовщина, да, что тут уже говорить, напомнило. Тут сразу можно просто доставать длинный список, да, и начинать перечислять. Вот, да, даже не буду заниматься этим занятием. Хорошая бардовщина, да, понятно, что, ну, может быть, насколько можно бардовщину испортить? Вот вопрос. Вот вопрос вопросов, понимаешь? Можно, есть и такие уникумы, но тут нет, тут все хорошо, звучит пристойно, в рамках стиля вполне себе. Вот, поехали дальше. Далее у нас группа Replay. Как самые... Я сейчас уже читаю сопроводиловку. Как самые изысканные коктейли невозможны без смешивания напитков, так и самой необычной музыке необходимо взаимопроникновение стилей и направлений. Ярким примером такого Replay, в основе музыки которых лежит легкая эстетика звучания и выдержанное послевкусие текста. Вот, завернули так завернули. Поехали, ставим, слушаем. Replay, друзья, называется трек. Город не указан, к сожалению, но будем надеяться, что Питер.

Итак, друзья, 21:33 на моих зеленых системных. Присоединился к нам Андрюха Гордиенко. Здравствуй, дорогой. Вот, пишет, спрашивает, на новый фест отбор? Нет, Андрюх, завтра начнутся отборы. Сегодня у нас бомбардировка. Сегодня 10 треков от компании «Бомба Питер». Вот, а завтра будет кровавое месиво. Завтра будет жара. И чуть не вымыть, я забыл, что я не только на стриме сейчас. Я же сейчас еще и в эфире. Вот, чуть не вымыть. Короче, завтра будет завтра. Так, ладушки, только что у нас озвучала группа Реплей, по-моему, да? Да, Реплей, я все правильно говорю. Да, Реплей. Ссылочку на группу я кинул в Дискорд. Руслан кинул ее в чат во ВКонтакте, в стрим. Вот, собственно, кому понравилось, нажимайте, тыкайте и добавляйтесь. Вот, ну и мы тут обсудили за кадром, за радио, за эфиром обсудили. Мне нравится очень, как дудка звучит. Ну, прям реально нравится. Вот такой вот этот призвук металлический. И я думал, что это, ну, вот есть же тростниковые, да, как они, трость, да, где трость, а есть духовые, где мундштук, и вот они звучат по-разному, и вот я думал, что это что-то с тростью, типа сакса, но не сакс, вот есть еще такая же, типа, как то ли гобой называется, что-то такое, да, вот, но Руслан меня, понимаешь, посадил на место, говорит, Зухер, не соображаешь ничего, не ищи пургу, труба тут звучит си бемоль в сурдине. Вот, не пью, говорит, третий месяц, поэтому ненавижу всех и вся. Так, что там еще? Что с вокалом в припеве, спрашивают? Спрашивают, что с вокалом в припеве. Так, Руслан в YouTube тоже кинул. Где ты кинул? Я в YouTube не вижу. Я не вижу в YouTube вообще никакой твоей ссылки. Так, присоединился к нам Денис Шишканов. Привет, здравствуй, дорогой. Спрашивают, завтра только метол будет в отборе. Я не знаю, ребят, что завтра в отборе будет. Я еще список не видел. Мне еще Ваня треки не сбросил. Я думаю, я их увижу или сегодня ночью поздно, или завтра уже прям перед эфиром, потому что с утра я уеду стучать молотком, работать сваркой. Вот, и в течение дня, скорее всего, не увижу. Так, пишет вот мне песню у Руслана. Хороша, Юра пишет. Барабаны, на мой взгляд, немного синтетически звучат, а так очень даже душевно. Так, Настюха пишет. Реплей звучит хорошо, вот все красиво, супер приятные аранжировки, но есть одно но. Че, блин, при таких интересных партиях всего остального барабаны такие нудные. Вот все интересное, барабаны однообразные. Настюх, я тебе честно скажу, а потому что Руслан не барабанщик. Скорее всего. Знаешь, почему ты так зациклилась? Потому что ты, блин, барабанщик. Вот, ты нечеловеческое животное, Настя. Вот, ты барабанщик, поэтому ты обращаешь на это внимание прям в первую очередь. Ну, вот так вот вышло. Если. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что я вот тоже не барабанщик, да. И когда я что-то делаю сам, бля, без ансамбля, вот, у меня что-то там прям вот банально простое. Вот, а когда с лупером езжу, я вообще барабаны заменяю на это бумца-цинца, все напшикаю, нафыкаю в микрофон, и нормально. Тут же, понимаешь, смотря что слушаешь, ну, когда в аранжировке присутствует такая красивая труба, вот, такой приятный вокал, и тут как-то уже особо на барабаны не заморачиваешься. Понятно, что барабанщики всех стран, они обижаются. Они обижаются, говорят, вы, музыканты, сволочи. Вы, понимаешь, на наших лаврах почиваете, потому что весь грув, весь кач, конечно же, дает ударная установка. Но, блин, вас очень мало. Вообще барабанщики имеют такую тенденцию, они в один прекрасный день все сбиваются в стаю и куда-то улетают. Вот у меня только вот у группы Зухер и компания было 12 барабанщиков, представляешь, сейчас вообще ни одного нету. Я их всех разогнал к чертям собачьим, у меня вообще музыкантов не осталось. Вот, купил лупер, он на репетиции не опаздывает и делает, что надо. Поэтому тут как бы обращают внимание музыканты, а в плане вот в данной композиции, ну здесь же кач-то такой особо и не нужен, здесь же
заточена композиция на то, чтобы тут, понимаешь, посасывать винишко, кальянчик правильно заряженный. Вот. А улыбаться уже потом, после песни. После. Так, Маринка пишет: да, вокал приятный. Так, все дела и титьки на бок. Все дела и титьки на бок. Это нам предложил Руслан. Руслан, я с тобой согласен. Я с тобой согласен. Титьки обязательно. Я уже начал отращивать. Ну, как бы мне уже пора. Поехали. Поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас Таль Бабицкий. Таль Бабицкий. Композитор, пианист, певец. Родился в Литве, проживает в Израиле. Таль выпустил 10 альбомов авторской инструментальной музыки, пишет музыку для телевидения и занимается концертной деятельностью. 100 причин. Его первый сингл на русском языке – это чудесная песня в стиле регги для настроения. А ее многослойная начинка «Из любви, расставаний и новых встреч» пропитана душевными нотами. Позитивный настрой и бодрящая музыка, беспричинная любовь и вера в чудо – это составляющие, которые не оставят равнодушным ни одно сердце. Господи, как же длинно! Как же длинно! Поехали! Ставим, слушаем. Таль Бабицкий. Ну, видимо, Тель-Авив, Израиль. 100 причин. Поехали! Поехали!

Итак, друзья, здравствуйте. 21:43 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто нас подключил. Кто к нам подключился? Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, все те, кто слушает нас в онлайне, на сайте, через какие-то приложения. Вот, кто слушает нас у приемников. Огромное здравствуйте. Ну и, конечно же, не забудем тех, кто будет слушать нас в записи послезавтра. Слушатели подкастов Spotify, iTunes, Google Podcast и SoundStream. Ребята, вам отдельный респект. Вы, понимаешь, самые преданные слушатели, потому что вы не спеша, вы не приходите на эфиры, вот, хотя вас тут очень не хватает. Вы молча скачиваете программы и слушаете их. Так, смотрите, Маринка пишет чуть регги. Руслан написал, что-то как-то сегодня мы пока в основном в советском ключе как-то. Это тренд? Слушай, ну, видимо, просто такая подборка попалась. Так, что там у нас еще? Неплохое еврейское рага пишут. Слушайте, мне напомнило, прям вот мы бродячие артисты, вот хоть убейте. Вот прям Сашу Буйнова слышу и все. Вот прям хоть застрелите меня. Никак. Никак у меня прям это не отпустило. Нет, здорово все, конечно, ну прям да. Туда куда-то в 80-е меня отбросило. Ну а с другой стороны, ну хорошо же, что еще живы те люди, которые делают ту музыку, потому что хорошо, что еще живы те люди, которые могут слушать ту музыку. Причем я сейчас начал замечать, что молодые артисты, некоторые начинают петь в советских стилях, советские же песни, и они уверены, что они первооткрыватели. Они просто прям уверены, что они это все изобрели, и именно они начали этот, понимаешь, грандиозный шаг. И когда им говоришь, ребят, ну это же вот эту песню спели там в 83-м году, вот, в какой-нибудь там утренней почте, они открывают широко глаза, говорят, да, блин, а как же так, мы решили, ну ладно. Так, вот, пишут, спасибо за солнечную песню, она приятная, не сказать, чтобы запомнилась, но приятно слушать. Так, по поводу барабанщиков, вот, Настюха пишет, не надо студию, я уже на последних треках в электронке драмы прописываю, разницу особо не услышишь. Правда, для этого сначала еще придется учиться много дней, как это делать. Слушай, Настюх, вот я уже давно, я уже лет 5, наверное, 6-7 говорю, ребята, да прекращайте вы уже писать живые барабаны в студиях. Ну, потому что даже хардкор-барабанщики, крутые барабанщики, знаменитые барабанщики, они уже давно пишутся все в медюхе. Они просто пишут на электронной установке, все это выстукивают, а потом уже все это двигают, нотки местами меняют, куда надо, где не надо, подставляют нужные барабаны. С такими барабанами работать проще и удобнее, и качественнее в итоге саунд получается. Поэтому... Нет, я согласен на все 100%, что уже барабанщикам пора работать на электронных барабанных установках. На живых концертах согласен, да, там именно нужен живой звук, живая, понимаешь, вот это вот когда, я вам скажу честно, мы когда, я вот сидел в жюри на Revolution, сейчас мы опять Настю вспомним, да, вот, и мы с журистами, у нас был термос 1,5-литровый с вискарем, ну, я его так это заблаговременно привез с собой, и мы уже когда пол термоса этих всадили, и вот мы стояли таким кружком, уже так вот, уже вот все это было, и вышли вот эти нечеловеческие животные, и я говорю, смотрите, как девка за барабанами херачит, она вытягивает всю группу. Она вот буквально человек, который лупит вот этими палками по барабанам. И она же все это делает прям вот живенько так, с чувством, с расстановкой. Вот, и, конечно же, барабанщик на живых концертах, он всегда украшает группу. И, конечно же, там нужны живые барабаны, нормально подзвученные. Но вот именно в записи я категорически всем говорю, работайте в MIDI. И со звуком потом проще работать. И партию не надо будет 10 раз переписывать, потому что, ну, представляете, вот где-то лажанул, а твою партию пишет 12 микрофонов. И вот эти 12 микрофонов, они все лажанулись. И надо опять переписывать. И опять переписывать. Я
помню вот эти вот, когда я писал первый свой альбом, который я так и не выпустил, кстати, он у меня так и лежит, у меня вот эта несведенная запись, она у меня так и лежит, я в итоге эти песни все переписал, но мы на 3 трека убили с ребятами что-то около 6 дней, чтобы нормально записать, и из них 4 дня мы писали живые барабаны, поэтому нет, в записи только электронно. Только электронно. Все. Так, ладно. Звезда говорит, я сейчас зазвежусь. А что тебе? Ты должна воспринимать себя адекватно. Звездеть не надо. Начнешь звездеть, придется менять барабанщицу. Так, кстати, в Spotify записи эфиров будут. Говорят, вроде он уходит. Слушай, он не уходит он из России, куда он нахрен денется? Ну, он же был, и раньше мы его слушали, просто они не брали подписку. Ну, так же все будут Spotify слушать. Я не знаю, пока нас никто не удалял. Одно время Spotify просто убрал эту функцию, и наши записи эфиров из Spotify пропали. Где-то полгода их не было, потом раз, и все вернулось. Все вот эти вот, вот они ушли из России, вот они не работают со ВКонтактом, с Майлом. Да хрен с ним, пусть. Ничего, это все пройдет, ребят, это все пройдет. Вот поверьте мне, уже столько раз все это было. В мире все менялось, не парьтесь вы поэтому, ну, все будет хорошо. Они все хотят денег, все, и Spotify, и iTunes, и все вот эти вот, кто отказался от нашего бума, да, от нашего UMA, они сейчас просто поймут, что, ага, посчитают, месяц прошел, два, а денежков-то нет, скажут, не-не-не, давайте-ка мы обратно, и все вернутся, все будет на месте, потому что западный мир, он весь уперт в деньги. Там, ну, нет, ну, нету там, ну, ни одного. Вот посмотрите, там есть хоть одно неформатное радио. Хоть одно. Которое 20 лет на некоммерческой основе херачит. Вот найдите. И сразу вам все станет понятно. Там все заточено на бизнес. Ладно, поехали дальше. Далее у нас Аннетта. Мне кажется, Аннетта у нас уже была. Вот у меня пометочка стоит «Питер». «Драма и нежность» называется трек, и читаю сопроводиловку. Мой первый музыкальный альбом носит одноименное с треком название. Хотя бы одна песня бесспорно останется в ваших сердцах. Слушайте те, кому не хватает любви. Слушайте те, кто долго не мог заплакать. Вот, сейчас будем плакать, я так понял. Аннетта, «Питер», «Драма и нежность». Поехали, ставим, слушаем, а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, друзья, 21-54-43 на моих зеленых системных. Знаете, что произошло сейчас? Я всегда говорю, мне Коляна говорит, ты меня не любишь. А я говорю наоборот всегда, что у меня самая замечательная жена. Иди сюда. Ну, иди сюда, что ты там застеснялся? Она мне бутерброд принесла, ребят. Вот, вот. Вот, умничка. Приволокла мужу бутерброд. Говорит, да, на тебе тут голодно. Так, Антоха пишет, мне зашло, но слез нету. Так, с Хабаровском мы тут бахнулись. Во, видали? Сейчас я буду чавкать вам микрофон. Очень вкусно. Я умею вкусно чавкать микрофон. Этого от меня не уберешь. Вот. Завтра я буду вкусно булькать микрофон. Только что у нас отзвучала Аннета. Вот, но комментариев вообще нету. Комментариев вообще нет. Вот Андрюха наш челябинский пишет. Красивая и приятная грустная песня. Еще раз напомните, кто поет. Поет Аннета. Латинскими буквами. Аннета. Город Питер. Приятного аппетита. Приятно вам послушать, как я жую. Вот, Коляновне привет. Она уже убежала. Я передам Коляновне привет. Вот, она это молодец. Действительно, нежность. Так, уже с Барнаулом второй год тута уже. Второй год тута уже. А, ну ты у меня подписан, хабаровский друг, видишь? Ты у меня в чате написан, хабаровский друг. Вот, и я уже привык, я тебя по автомате называю хабаровский друг. Надо тебя переподписать, надо написать Димка. И все будет на месте. Так, Настя пишет, да просто что-то не заплакалось. Просто что-то не заплакалось. Потому что ты, видимо, переосмысливал свое барабанное творчество. И тебе было некогда плакать. Вот, ну, действительно, песня нежная, красивая. Вот, ну, как бы в мое настроение сейчас не совсем попало, но если бы я вот сейчас сидел грустный, ну, то я бы обязательно заплакал бы 100%. Вот, поехали дальше. Дальше у нас город Алапаевск. Метро 2021, то ли метро, то ли метро. Я не знаю, куда правильно ставить ударение, но будем надеяться, что метро. Так, трек называется «Улетай». И про себя написали следующие песни. Группы несут 100% положительных эмоций, заряд бодрости, веселья и хорошего настроения. Песни о нашей жизни, о том, что нас волнует и что радует. О любви, о взаимоотношениях, о том, как мы живем и о чем думаем. Будем рады, если наше творчество не оставит вас равнодушными. Давайте ставим, слушаем. Метро 2021, Алапаевск, «Улетай». Поехали, а я тут пока за эфиром бутерброд сожру.

поздравить. Вот, завис я тут на стриме, пока звучало. У меня что-то стало вываливаться веб-камера. Не знаю, с чем это связано. Я так подозреваю, что не хватает питания ей. Вот. Так, что нам пишут про данную песню? Вот. Женек пишет: привет, Зух. Женек, здравствуй. Здравствуй, Женек. Как вы там с Вовочкой поживаете? Так, пишет, вот неплохо, но как-то не цепляет. Руслан пишет: компиляторам респект, и поплакать, и порадоваться. Подборка с умом. Так, я думал, черный хлеб — название команды. Да нет же, я же рассказывал, что черняшка, что огурчики крупно порезать кружочками, наложить на тарелочку, сверху давануть майонезиком, подсолить и с черняшкой, с черным хлебом вот это все точить. Вот, но обязательно огурцы должны быть крупно порезаны. И не вот эти вот, которые гладкие, да, длинные, безвкусные, а такие вот с пупырками, которые пахнут огурцами. Вот, и я прям вот от этого состояния кайфую. И Колянову приучил. Вот, так что все, рассказал. Все, комментариев нету. Где все? Вот, красивые. А, это про другую песню была. Вот, ну неужели, как Алюня? Здравствуй, мой друг Алюня. Вот, да, неужели ты меня дождался? Видишь, я сервер запустил. У меня, представляете, тут какая херь произошла. Девочка-исполнительница была из Иркутска. Сделала 80% работы. А потом, я не знаю, то ли в запой ушла, то ли чуть не выматерился на радио. Короче, чуть куда-то взяла и пропала. Вот, взяла с меня 40% предоплаты. И осталось ей поработать часа 2-3. Получить остальные 60%, и все были бы счастливы. Но нет, на неделю пропало, мне пришлось самому все делать. И я вот неделю не ходил на работу, тут ночами не спал. Но победил! Я сделал все сам. Вот, ладно. Это, короче, один из исполнителей оказался говном. Вот, ладно. Поехали дальше. Далее у нас что? Далее у нас группа Рейд Паллада. Рейд Паллада. Трек называется «Поезда». И читаю, понимаешь, сопроводиловку. Музыка проекта Рейд Паллада находится на грани альтернативы и поп-рока. Мелодичные куплеты, мощные припевы и тексты, наполненные смыслом, не оставят вас равнодушным. Почему все это пишут? Каждая песня как отдельная история, наполненная эмоциями и переживаниями, знакомыми каждому из нас. Рейд Паллада, «Поезда». Город не указан, к сожалению, поэтому просто ставим и слушаем. Вот уже я посчитал, мы бомбардировку ведем. Слушайте, а не 5 ли лет? А не 5 ли лет мы уже бомбардировку ведем? И вот я каждый второй вторник читаю вот эти сопроводиловки, и у меня вот в голове интересных за 5 лет, ну, может, штуки 3 было, все какие-то одинаковые, вот одно и то же, одно и то же. Да, я отвлекся, поехали, ставим слушать.

Итак, друзья, 22:10 на моих зеленых системных. Вот, мы тут за эфиром обсудили сопроводиловки. Вот эти вот, да, те самые 5-6 предложений, которые группы пишут о себе. Ну, это же что-то прям убогое. Вот за 5 лет, реально, ребят, вот 5 лет программе «Неформатная бомбардировка», да, почти 20 лет уже неформатному радио. Вот, и я вам скажу, что вот за эти годы, ну вот все одинаковые, все одно и то же пишут. Вот, особенно меня вот это не оставит равнодушными. Ну вот, не оставит равнодушными, замечательная песня. Ну, я как музыкант знаю, что моя песня, ну не может она всем нравиться. И поэтому, если я напишу, что моя песня... А, ну хотя, подождите, не оставит равнодушным, это такой тонкий ход, да? Она может взбесить. Она же может взбесить, реально. Ну, это, ну ты же уже неравнодушный, значит, не обманули. А может понравится, и все равно ты неравнодушный. Вот, вот в чем еврейская суть вот этой, понимаешь, сопроводиловки. Все, я понял все. Так вот, Калюня пишет: у нас сопроводиловка реально слово в слово, капец. Что делать? Объявляю конкурс на сопроводиловку группе Pride. Так, что там? Антоха пишет: сопроводиловки пишут одни и те же люди. Слушай, я не знаю. Вполне возможно. Так, ни ума, ни фантазии. Главное все же музло, которое делает группа. Я согласен, но... как тебе сказать? Ну, сесть, озадачиться и написать всей группой сопроводиловку, которая будет без пафоса и вот без этой ублюдочности. Ну, можно же потратить там день на это всей группой. Сесть и сбацать, блин, 4 предложения. Все, ну больше не надо. Но чтобы это ублюдочно не звучало, пусть это будет что-то простое, банальное, но вот без этих вот... Особенно регалии вот эти раздражать начинают, когда ордена, медали перечисляют. Это прям вот вообще высшая степень кретинизма. Так, ладно. Что тут? Давайте к песне вернемся. Антоха пишет, вот, вроде неплохо, но не цепляет. Так, что там? Вот, Женька, смотрите, пишет. Кстати, вот смотрите, есть у меня друг ВВП, Владимир Владимирович Повар. Повар. Вот, он сейчас на работе. Его жена пишет: готовлю ужин, жду с работы. Мужа, повара, ждет с работы, готовит ужин. Сколько можно жрать? Вот вопрос в чем. Ну, человек идет с работы, со жратвы, и она ему еще ужин готовит. Женька, ты что? Вот, с завтрашнего дня у него 3 выходных. Слушайте, я вам... по-хорошему завидую. 3 выходных, это... Я очень хочу хотя бы 2 выходных, хотя бы даже 1. Но что-то у меня прям, ну никак. Натаха, привет! Привет, Натаха! Вот. Так, что там еще у нас? Настюха пишет... Так. Я типа как по реплею проехалась, а тем временем там только барабаны про так та та та та та не то, не то, не то. Вот, давайте забьем на сопроводиловки, давайте над музлом подумаем. Я, Настюх, я как-то пропустил, у меня просто тут комментарии. Я не успел к реплею твои, понимаешь, комменты зачитать, ты уж не обижайся. Так, у Шевчука пока не сосал, писать-то не о чем. Слушай, Калюнь, тебе вообще ничего о себе писать не надо, потому что когда человек профессионал, за него будут говорить люди, за него будет говорить его музыка. Тебе вот, мне кажется, вообще ничего не надо про себя писать. И так все зачетно. Так, ладушки, что там? Я сегодня критик, понятное дело, что люди старались и много вложили в то, что уже сделано. Извините. Настюха, мы тебя извиняем. Критик, это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Понимаешь, когда есть много разных мнений, я единственное всегда прошу без надрыва. Высказывайте мнение, ну вот без этих вот, без есть, да, эти бараны такие. Вот они лбом и начинают всех вокруг засирать. Вы говно, вы тоже говно. А сам что сделал? А сам ничего не сделал. Ну вот таких вот я... Если есть что по делу, ну напиши культурно, понятно.
Я прочитаю обязательно. Вот. И музыканты подумают. А вот есть такое мнение. А вот есть такое. А может, стоит прислушаться, а может, не стоит. По большому счету, я всегда музыкантам говорю: делайте свое. Делайте свое плохое. И в любом случае, когда вы делаете свое, вы делаете это с самоотдачей, с полной. От своей души это ваш слепок. Это ваш слепок. А когда вы начинаете прислушиваться, когда вы начинаете пытаться сделать так же, вот как у этих, так же, как у тех, за каким-то там фирменным звуком гонитесь, вот вы сразу теряете свое... Я слова начал забывать, потому что на мне мокрые штаны, я облился чаем. Вы теряете индивидуальность. Вот, делайте то, что вам делается, то, что ваша душа просит. И свои 2-3 миллиона слушателей у вас всегда есть, просто вы еще об этом не знаете. Вот. Так, Юрка Арцизов пишет: насчет сопроводилов, я как неоднократный участник охоты знаю, что у издателя есть шаблон, по которому все о себе инфу пишут. Слушай, не знаю. Ну вот я как издатель могу тебе сказать, что у меня никаких шаблонов нет, я всегда требую. Если мне куда-то нужна сопроводиловка, я всегда требую. Вот, с музыкантов и перечитываю, а потом говорю: нет, это вот не пойдет. Это неинтересно, я не буду с такой сопроводиловкой. И заставляю переписывать. Потом они говорят: да пошел ты, Зухер! И идут и издаются в Бомбе Питер. Вот, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас Мария. Вот тут как-то надо правильно поставить. Шаулите или Шаулите или Шаулите. Я не знаю, куда правильно поставить. Мария, не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Правда, не знаю, куда поставить ударение на фамилии. Трек называется «Осенняя» и сопроводиловка следующая. «Осенняя музыка для весенних людей». Инди-фолк проект из Питера, создающий нежную музыку для чутких ушей. Это истории миниатюры, трогающие сердце. Усталым путникам посвящается. Вот, смотрите, вот же, простенько. Без пафоса, без пафоса. И прям интересно стало послушать. Поехали. Мария Шаулите, «Осенняя».

Итак, друзья, 22:21:11. Вот такое красивое системное время у меня. Вот, и только что отзвучала Мария Шаулите. Вот, я сейчас за эфиром сказал, что очень напоминает Машу Ульянову. Очень прям вокал. И вообще вот, наверное, вся концепция очень сильно напоминает. В связи с чем у меня возник вопрос. А не она ли это? Потому что у нас один раз уже был такой зашквар. Звучала песня. И я говорю, прям похоже на Машу Ульянову. Вот, а Машка мне пишет, так это я и есть. Я говорю, а что фамилия другая? Ну, говорит, вот такая фамилия. И потом она опять стала Ульянова. А сейчас, может, вдруг она Шаулите стала? Вот, мне интересно. Нет, я вполне подозреваю, что это может быть и другой человек, но прецедент уже был, а вдруг опять? Так? Что там у нас еще? Руслан пишет. Мне мельницу напомнила. Калю напомнила монеточку мельницу. Антоха пишет. Весьма-весьма. Марина пишет. Скрипочка не везде прокатывает, а тут прям то, что надо. Так, хорошая песня. Так, Гуля. Гуля пишет. Привет, народ, опоздала. Ну, не сильно ты опоздала еще. Еще я целый бутерброд успею съесть с тобой в компании. Так, Настюха пишет, вот красивая. Музло я такое вообще не люблю, но объективно песня замечательная. Вот так вот. Димка наш пишет, капец, стихи смешные. Слушай, я не слушал стихи, я текст вообще не слушаю первый раз, когда слушаю трек, потому что у меня мозги воспринимают голос как часть аранжировки. Ну, ни в коем случае я стихи не слушаю. Даже вот, вот второй раз буду слушать, мне песня понравилась, кстати, реально классная. Я уже буду наверняка уже какие-то там фразы вылавливать, но опять же, весь текст не услышу, а вот третий, четвертый, тогда да, да, тогда уже прям все. Тогда уже буду слушать все смешные стихи. Вот, мне понравилось, мне здорово было, я с удовольствием послушал, но вот у меня на кончике языка вертится вопрос, а не Мария ли это Ульянова. Вот, мне просто уже принципиально интересно. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас группа Монтера, город Питер. Группа возникла летом 2009 года, с тех пор сменила несколько названий, стилей, на стыке, Ну зачем вы это пишете? Вот, в 2019 году выпущен альбом лучших песен, куда вошла песня «Неделя». Автора, исполнителя и основателя группы Марины Татару. Вот! Вот, вот, надо было вот это все вот убрать. Ну, зачем оно? Вот, в 2019 году песня родилась. Автор и исполнитель Марина Татара. Нам песня нравится. А вдруг и вам зайдет? Итак, группа Монтера. Трек называется «Неделя». Я так понял, Питер. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22, 28, 27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Так, вот, спрашивает меня Маринка, а где бутерброд очередной? Почти доел под твою песню. Слушайте, ну, песня интересная. Я специально одел наушнички. Я уже понял, что специально вот эти все диссонансы были сделаны. Так было задумано. Единственное но опять же его услышал я сильно напрягши ухи. Да что я тут прибедняюсь? Нормально я просто сразу услышал. Я же король звука, профессионал, мегача. Ладно, самый лучший, самый скромный. Главное, самый скромный. Вот, Маринка, знаешь, в чем косяк был? Там вот вся аранжировка идет на диссонансах, да, вот на этих вот. И когда ты писала вокал, слышно было, что ты писала вокал, уже был полностью минус, да, ну, аранжировка вся собрана. Вот, и ты начинала голосом, ты не могла понять, за кем тебе играть, да, вокалом, куда, за кем бежать. Вот, и это все слышно, ну, по крайней мере, я услышал, в некоторых местах прям вот он у тебя бежит. Когда на будущее просто для вокала выбирай основную партию, да, то есть, и чтобы твой голос случайно не убегал за соло гитарой, которая там как бешеная просто моталась из октавы в октаву и вообще на каких-то терциях непонятных. Вот, просто при записи отключайте вот этот мешающий инструмент. Понятно, что он создает атмосферу, но он мешает тебе нормально вокал записать. И там слышно, что пытались вытянуть, ну, как бы все равно, ну, гульнул вокал, гульнул. Вот, если вдруг будете этот трек переписывать, да, когда-нибудь, то вот я советую вот эти инструменты, которые мешают тебе петь, они явно мешают. Их просто надо отключать при записи. И будет запиписечно. А так здорово, красивая, красивая песня. Вот, буду теперь читать комментарии. Песня притягивает, мелодия голоса и аранжировка. Интересно сделано. Так, Челябинск пишет. Атмосферненько. Руслан пишет, девчонок сегодня много. Кстати, все умницы. Все умницы. Так, Дениска пишет, задумка хорошо, не хватило апофиса в середине и конце. Вокал хорошо, местами непонятно чуть. Денис что-то писал, что-то писал, сам не понял, что писал. Вот, но писал, но что-то писал. Вот, вроде как что-то написал, но я ни хрена не понял. Так, что там? Димка пишет, интересная песня, пусть лажает мне как панку такое по нравке. Гуля пишет, не знаю, наверное, песня ничего, но блин. Так, что там, Настюха написала, этот трек мне и объективно, и субъективно зашел. Ну вот, все продумано от завязки до шикарной коды. Коротенько тут не опишешь, просто интересно будет послушать еще несколько раз и подметить всякое. Поразбирать. Основная задача искусства выполнена точно. Вот, ну послушаешь обязательно. Вот, и завтра ночью, не, завтра какой, завтра у нас революшн, ё-моё, завтра же эфир с революшн, послезавтра ночью на сайте Неформатки появится запись, и переслушаешь еще, а вообще добавься, вот у нас Маринка в комментах есть, и переслушай еще раз. Вот, кстати, музыканты, я вот сказал, что вы кидаете ссылки-то, кидаете, а им не, им вообще не, зачем? Мы песни делаем, чтобы втихаря слушать их ночью под подушкой. Вот, причем даже музыканты не все слушают свои песни, нет. Даже музыканты, которые играют в группе, они их не слушают. Они даже играют втихаря, по очереди. Вот, а потом, с великой тайной, приходит звукорежиссер, записывает ночью втихаря у всех эти песни и собирает в кучу. Вот, говорю, кидайте ссылки. Не, зачем? Вот же, ты же тут, Маринка, ну кинь в Дискорд ссылочку на группу. В этот, в Ютуб. Вот, просит человек, хочет, вот намекает уже даже, красиво так намекает. Просто интересно будет послушать еще несколько раз. Вот, человек хочет послушать. А где взять? Не знаю.
Не знаю, скромные музыканты ссылки не, не дают. Так, ладно. Скворцы Степанова. Скворцы Степанова. Сияй. Называется трек. Теплый, как плед, и яркий, как солнце. Дерзкий, ослепительный, как сверхновая. Новый альбом Скворцов готов. Вот тоже очень скромный, ребята. Мы отщипнули для вас кусочек и с удовольствием делимся песней «Сияй». Что дальше? Слушаем и сияем. И поем хором с 400 друзьями. Вот. А будут у нас скворцы на этом, на революшене или нет? Мне интересно. Мне интересно. Вот, Маринка кинула ссылку, опять же кинула только... Ну сейчас, ладно, я сейчас продублирую в Дискорд. Сейчас я в Дискорд кину ссылочку. Так, копировать. Сделаю работу музыкантов. Пускай, мне не жалко. Мне не жалко. Так, ладно, ставим, слушаем. Скворцы Степанова, «Сияй», поехали. А я пока ссылочку Маринкину переброшу в Дискорд. Так, где мышка? Я мышку теряю. Я не вижу ни хрена, я слепой стал совсем, представляете?

мы уже не в том возрасте, чтобы вести себя как сине-зеленые водоросли. Так что записывайте, запоминайте, повторяйте на исходе дня, чтобы не было грустно в этот день у тебя есть друзья. Ты пришел.

Итак, друзья, 22, 39, 14 на моих зеленых системных. Вот, и я всем говорил, давайте чморить скворцов, давайте, давайте правду матку рубить. Вот, но только двое осмелились. Юлька вот у нас нарисовалась, привет, Юльча. Вот, пишет, ПТУ-рок. Вот, Настюха написала, сейчас, вот пишет, я сыкло, у меня на самом деле эта неделя панка в плеере, так что скворцы к месту попали. Ну уж ладно, речитатив мне не понравился. Но я люблю выразительный бас, так что норм песня, но предыдущая песня мне прям зашла для прослушивания. А скворцов, наверное, лучше всего живьем слушать и колбать. Слушай, я не помню, насколько сейчас, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что изначально скворцы Степанова это был бас и барабаны, и все, и больше ничего. Два инструмента, бас, барабаны и вокал. Вот, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, вот раньше было именно так. Вот, и меня, по-моему, вот они тогда этим зацепили, и все сделано так, что ты даже не ощущаешь, что больше ничего нету, что больше никаких инструментов нету. Мне кажется, я сейчас все правильно говорю. Так, Юрка вот пишет, давно наблюдаю за скворцами, вроде бы все делают на высоком профессиональном уровне, а меня как-то не цепляет, да простит меня Олег Грабко. А при чем тут Олег Грабко? Вот, Леха пусть отдувается. Вот, Олег вообще уехал в деревню и сказал, ну вас всех в задницу, я отдыхаю, у меня пенсия. Так, Андрюха Челябинский, наш друг, пишет, атмосферненько. Так, Димка пишет, вот еще ни разу у скворцов не слышал трек «Для меня». Все классно, слушабельно, но только раз пять и все. Раз пять и все. Слушай, ну если пять раз послушать любую песню, мне кажется, тебя начнет от нее тошнить. Причем, знаешь, есть такой позитивный момент. Вот если хочешь возненавидеть песню, поставь ее в будильник на телефон, и все, и ты ее возненавидишь лютой ненавистью. Так что, если пять раз послушать, то, я думаю, от любой песни начнет вырабатываться жесткая изжога и отрыжка. Так, ну и, собственно, все, друзья. На сегодня десятка треков у нас отработала. Завтра у нас будет отбор на фестиваль Revolution в рамках программы «Миксер». Так что завтра будет тут трэш, угар, мочилово и мясо, я так подозреваю. Я завтра без пузыря даже в рубку в эфирную не зайду. Я прям возьму большой пузырь вискаря. Так, что там? Как же Карвера, проверенный временем? Слушай, Марин, я не понял, про что ты. Или кавера, или карвера, или ты слово перепутал, или у тебя Т9 сработал. Я не понял, о чем мысль. Вот, и что, запись сегодняшнего эфира появится у нас на сайте послезавтра ночью. Вот, кавера, все правильно. Как же кавера, проверенные временем? Слушай, я против каверов, вот честно. Вот я не понимаю, зачем группа может петь кавер? Ну, я понимаю, там какой-нибудь фестиваль, да, там имени кого-нибудь. Там понятно, что все поют их песни, но делать на этом основу, да, как бы, ну, как музыкант, мне кажется, что когда ты начинаешь играть кавера, как музыкант ты теряешь прям сразу 90 баллов от кармы, просто... Мне кажется, надо заниматься своей музыкой. Нет, понятно, есть группы, которые зарабатывают этим, да, у них есть основной состав, который играет свои песни, но на своих песнях мы, музыканты, хреново зарабатываем. Ну, такова жизнь, только в России, наверное, так. Вот, во всем мире в музыкантов вкладывают деньги, и они зарабатывают, а в России музыканты работают на всех возможных работах, чтобы заниматься музыкой. Вот, и понятно, что им хочется кушать, и тогда вот у них есть второй состав, и они там по кабакам играют. Но опять же,
это одно дело играть кавера в кабаках, а другое дело заниматься концертной деятельностью, да, и играть кавера на концертах. Вот этого я не понимаю. Зачем? Зачем? Вот, поэтому с этим я не соглашусь. Так, все. Че я... Ты меня сбила со своими каверами. Завтра. Завтра у нас будет миксер. Завтра будет отбор. Начнется отбор на Revolution. Напоминаю опять же всем, конец месяца на сайте Неформатного радио. 1 числа поменяются резиденты. В ротации поменяются треки резидентов. В шапке сайта поменяются... ссылки на резидентов, поэтому у вас еще есть место, время забить там свои места. Вот, про добрых дел сборник говорил в начале эфира, но еще раз повторюсь, зову всех туда, у вас, у многих это последний шанс нормально сдаться на всех цифровых витринах, потому что сейчас такая ситуация, когда все непонятно, а тут уже все 100% выйдет. Вот, ну и, собственно, все, говорю вам всем пока, до завтра, радиослушателям говорю счастливо, сейчас мы услышим замечательную песню, после которой включится или другой диджей, или автодиджей, а на стриме я еще повещу минутки 3, поэтому радиослушатели, всем пока.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Дос Мукалсан. Крепки казахские шишки. Круче, походу, узбекских. В 67-м году четверо студентов казахского политеха решили сделать группу. А подтолкнули их к этому коллеги из Будапештского университета имени Карла Маркса, оказавшихся вместе с казахами в интернациональном строительном студенческом отряде. Дома они строили в Казахстане, а вечером отдыхали. Чем дальше от Москвы, тем интересней стиль, в котором разрешалось играть. Лауреаты премии Ленинского комсомола. Золотая медаль на Всемирном фестивале студентов в Берлине в 73-м году. Лауреаты Всесоюзного фестиваля 71-го года. Членами ансамбля сегодня являются два академика и один член-корреспондент Академии наук Республики Казахстан. Слушаем. Бетпак Дала. Дос Мукалсан.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.
2: И

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

18, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт, еще один раунд,

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

что лишь успел к словам. Судьба играет мне отбой, да лишь бы быть самим собой, и черт с ней, с этой судьбой.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах

до луны обратно, прокуренный бадик, в головах только ветер, бессменный наставник. Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запиная, сломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Фенумо, веры больше нет. Название появилось в 1983 году, а группа-то играла сама с 79-го. Первый же сингл вышел вообще в 82-м. А известность типа популярность пришла коллективу только с приходом Майкла Паттона. Да еще и Майк, придя в группу, за две недели написал все текста к новому альбому Фэтному. «Эпик» — первая вещь группы, которая попала в десятку Billboard Hot 100 и получила номинацию на Грэмми в категории «Лучший хард-рок исполнение». Десятилетие успеха. И потом распад. С 89 по 99 год 5 офигенных альбомов тиражом свыше 10 миллионов экземпляров. 10 лет отдохнули и в 2009 снова собрались. А в 15 году выпустили пока последний альбом. Может, еще и чего будет. А сейчас слушаем вещь 89 года. Эпик.

вновь застряла улица. Отстоишь на перекрестке, и дождь зараза хлесткий. Капли с твоего лица ищут покой в асфальте.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водкой их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно игулка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал.

так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

других от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх —

Раной душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Нет, фарма.

Пора сменить фасад избе. Он был в работе скор, трудяга и не сноб. Да обломал топор, а сталь забитых скоб. Мужик с досады взвыл, швыряя матюки, и над избою взмыл природе вопреки. И увидал окрест, как много лет подряд мы волочим свой крест, как тащим души в ад. Священник на обед лакает самогон, забыв про свой обед, забив на свой закон. Бухло рекой течет, горит в печи огонь. Поет веселый черт под старую гармонь смешную песню о том, как много лет назад Иуда бил челом, ему внимал Пилат, как бросил кошелек, как вверх поднялся перст, и нищий дурачок отправился на крест. Шестую накатил и под алтарь упал, уснул, слюну пустил, а черт того и ждал. Взвалил на горб попа рогатый балагур, и князю тьмы понес он нового слугу.

кто знает, помоги решить вопрос простой. Кто князю больше люб, слепой или немой? И добрый князь решит, где истина, где ложь. Кому в хоромах жить, кому опять под дождь? Кому досыто жрать, кому вселенский пост? Кому прохожих рвать, кому поджать свой хвост? Кому окно в Париж, кому в табло кулак? Кому в сметане шиш, кому сойдет и так? Хотел поэт давно сложить про князя сказ, да обломал перо, остались сбитых фраз. И стал решать вопрос в ничтожестве своем: кто бабам больше люб, с умом или с рублем? И осознав расклад, мужик совсем раскис, закрыл рукой глаза и опустился вниз. И тотчас позабыв увиденный Содом, он побежал в сельпо за новым топором. Мораль стиха проста: ослепни, онемей, хлебала распростай и ублажай князей. Гори огнем фасад, эх, размахнись рука! И нехрена смотреть на землю.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край. А трек называется «Рыжая». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: надежды!
1: It's a little, baby.
2: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
3: Самба – символ национальной идентичности бразильцев. А пошла мировая известность самбы от бразильских карнавалов. Интересно, что в португальском языке самба – это танец и имеет мужской род. Это не пляска какая, а танец. Ясно вам всем? Первые бразильские карнавалы появились в 20-30-х годах прошлого века. Так что можно сказать, мы празднуем столетний юбилей самбы. Первая же известная запись была сделана в 1917 году. Карнавальная песня. Ну а корни уходят в Африку, в Конго, и означают «умбригаду», то есть переход к солированию в круговом танце, типа хоровода с присядкой у нас. Вот такие дела. Серхио Мендес, «Маскуэнада».

Вот и все, мои, уйдут ночные муки. Дождь отсек, отсек стеной любые звуки. Ты ушла, а мне осталась только память. Не со зла, но больно, мое сердце ранишь. Я один, один, иду, бреду туманом. Я дельфин, теперь лишенный океана. Пелена дождя накрыл, гаснет пламя, и любовь ушла. Душа

0: ее здесь не было.
1: Душа застыла ото льда лиловым облаком тоска. Внутри одна лишь пустота. Шаги, шаги

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали! Поехали!

0: друзья заходят иногда. Мои друзья приходят и уходят в круговороте собственных мелодий. Мои друзья уходят навсегда.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
2: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

городом. Волшебники забыли про меня. У них теперь любовь, у них дела. Иду по проводам.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: вспомним, не чокаясь.
1: Марк Наумович Бернес, величайший актер, советский шансонье, благодаря которому сложился золотой фонд советской песенной классики, лауреат Сталинской премии первой степени 51 года. Народный артист РСФСР. Песен он исполнил за свою жизнь не так, чтобы много, около 80, но все они были гигантскими, огромными, в то же время тихими, скромными. Но в этом-то и была их сила и мощь. «Напиши мне, мама, в Египет. Марк Бернес».

Мне бы лучше в Сибирь путевку, но учти, когда выйдет срок, вдруг

Вот такие дела были в Советском Союзе египетские. Из песен даже узнавали, чё к чему. Марк Наумович снялся более чем в 40 фильмов. Образы героев Великой Отечественной войны такие же, как и его песни, спокойные, но с геройским стержнем где-то внутри. Родился он 8 октября 1911 года в Нежине, Черниговской губернии. В 17 году с семьей переехал в Харьков. По окончанию 7-летней школы в 1928 году начал свою самостоятельную жизнь с расклейщика афиш. Работал зазывалой, живой афишей. Начал посещать занятия в театральном техникуме, одновременно поступив статистом в Харьковский театр Муссури. Там и сыграл первую роль, заменив заболевшего актера. В 17-летнем возрасте переехал в Москву, где стал работать тоже статистом в малом и большом театрах. В 30-33 году играл небольшие роли в Московском драматическом театре, а с 1935 года стал сниматься в кино. А после фильма «Два бойца», где он с поразительной задушевностью спел «Темную ночь», стал любимым артистом всего Союза, всей России. «Темная ночь», Марк Бернес.

бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: со мной ничего не случится.
1: В 1950-60-х годах Марк Бернес создал в кино сложные характеры людей с нелегкой судьбой, таких как Умара Магомед в фильме «Далеко от Москвы», Чубук «Школа мужества». В этот период появились такие песни, как «Если бы парни всей земли», «Я люблю тебя, жизнь», «Москвичи». Но и тут нашлись злопыхатели. В 58-м году началась травля Бернеса. Начали, так сказать, искоренять пошлостью в музыке. Ну а как же, статья вышла, «Звезда на Волге», нарушение правил дорожного движения, как сегодня принято говорить, заказные статьи черного пиара. Но это было написано в «Правде» и в «Комсомольской правде». Все, 3 года сиди без работы, иди разгружай вагоны. Но ничего, народная любовь вернулась к Марку Наумовичу. Польша, Югославия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Англия. Появились и новые песни «Хотят ли русские войны», «Я работаю волшебником», «С чего начиналась Родина» и «Журавли». Последняя запись Марка Бернеса с одного дубля. 16 августа 1969 года на 58-м году жизни Марк Наумович Бернес скончался от рака легких. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, участок номер 7. Любимый город.
2: Знаешь, мне самой не хочется ехать.

крылья ветры, вслед за ним летят. Любимый город в синей дым Китай, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

зеленый сад, веселый взгляд, любимый город, другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков.